0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: Четвертый

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

только плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Марченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

0: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
1: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
2: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+. Авторадио.

0: Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
5: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
6: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Лето. Время путешествий и новых открытий.
2: Но иногда открытия бывают неожиданными.
3: Ой-ой-ой.
1: Диарея?
3: Ай-яй-яй.
1: Срочно энтерофурил.
2: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
4: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
5: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры уже во всех кинотеатрах.
7: Категория 6+.
6: Авторадио.

0: на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
3: Не внуки, а мафия.
4: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» уже в кино. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Лето. Время путешествий и новых открытий.
3: Но иногда открытия бывают неожиданными.
4: Ой-ой-ой.
2: Диарея?
5: Ай-яй-яй.
2: Срочно энтерофурил.
3: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
6: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
7: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
11: Вот можно было весь день играть.
12: Мир игр стал ее реальностью.
13: Я в игре?
14: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
15: Вот поиграешь.
12: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино.
7: 6+.
16: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
17: Авторадио.
18: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Участник «Иванушки».

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
5: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27 54 02. 27 54 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле заявили о взятии Константиновки. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о взятии населенного пункта Константиновка. Это, по словам Владимира Путина, первый, но очень важный этап о взятии важного славянско-краматорского узла обороны ВСУ, сказал Песков журналистам. По словам пресс-секретаря, командующий группировкой «Юг» доложил президенту о продолжающемся на этом направлении наступлении. Также Владимир Путин заслушал доклады руководителей штурмовых подразделений, которые с места из центра Константиновки по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе, добавил пресс-секретарь президента.
0: Про законы.
2: Верховный суд утвердил подходы к оспариванию сделок с недвижимостью. В него вошли правовые позиции по рассмотрению споров, когда одна из сторон заявляет, что пошла на сделку под влиянием обмана, как это было в деле Ларисы Долиной. В материалах суда указывается, что если человек продал квартиру под влиянием мошенников, сделку можно признать недействительной, только если покупатель знал или должен был знать об обмане. Кроме того, защита должна предоставлять не только потерпевшему продавцу, но и добросовестному покупателю. Одного сожаления о продаже квартиры или ошибки в мотивах недостаточно для признания сделки недействительной. Если владелец недвижимости утверждает, что в момент подписания документов не понимал, что делает, то это нужно подтвердить доказательствами, относящимися к моменту заключения сделки. Также при продаже квартиры, находящейся в совместной собственности бывших супругов, суду нужно выяснить, знал ли покупатель об отсутствии согласия второго собственника.
0: Про ЖКХ.
2: Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь до 15 июля. Об этом напомнил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он отметил, что с 1 марта в России крайний срок оплаты ЖКО официально перенесен с 10 на 15 число каждого месяца. По словам парламентария, хотя большинство граждан платит вовремя и проблема общей задолженности не стоит остро, новый срок важен для финансового комфорта семей. У многих зарплата начисляется после 10 числа, поэтому перенос позволяет оплачивать квитанции сразу после получения основного дохода, не искать деньги заранее и не брать в долг. Это также помогает избежать случайных просрочек и пений и упрощает финансовое планирование. С 1 сентября также вступают в силу изменения в сфере ЖКХ, которые должны повысить прозрачность работы советов многоквартирных домов и приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества.
0: Про спорт.
2: На чемпионате мира по футболу 26-го года определились все пары 1/8 финала. Последним участником второго раунда плей-офф стала сборная Колумбии, которая накануне обыграла Гану со счетом 1-0 и теперь сыграет со Швейцарией 7 июля в Ванкувере. Стадия 1/8 финала начинается сегодня матчем Канада-Марокко. Игра стартует в 20:00 по московскому времени. 5 июля Парагвай, выбивший в 1/16 Германию, встретится с Францией, а в Ист-Рестфорте Бразилия сыграет с Норвегией. Действующим победителем, напомним, является сборная Аргентины. Сборная России не участвует в турнире, поскольку с 22 года отстранена от международных соревнований. Курс доллара на выходные и понедельник 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

шагать будем дружно сегодня с вами в самое крутое танцевальное шоу, которое только можно придумать. И мы это сделали. Большая дискотека Авторадио уже сегодня, 4 июля, состоится. На стадионе ВТБ-арена соберутся лучшие на главном танцполе этого лета. Для вас поют свои главные хиты Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека Авария, Ёлка и Баста. Расстраиваться точно не стоит, если по каким-то причинам вы не можете лично посетить наш праздник. Сегодня вся страна сможет услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио. Увидеть прямую трансляцию на нашем сайте также. Смотрите прямую трансляцию грандиозного музыкального фестиваля «Большая дискотека Авторадио» на канале Авторадио в YouTube. Для десятков миллионов слушателей Авторадио мы начнем в 18 часов по московскому времени. Всем добро пожаловать на грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио», категория 12+. Ну а в студии с этого момента с вами Ирина Лагутина, и я рада приветствовать вас на первом автомобильном радио страны. Здравствуйте!

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Реклама. Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
1: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
0: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
2: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Чуть больше 8 часов остается до старта поистине грандиозного события «Большой дискотеки Авторадио». Этим фестивалем мы открываем новую главу наших масштабных концертов. А за все время существования радиостанции их было множество. 18 фестивалей дискотека 80-х, концерты в Кремле, на Поклонной горе и Васильевском спуске, на Олимпийских играх, на Останкинской телебашне и в столичном метро. Они давно стали доброй традицией для миллионов слушателей Авторадио, большим праздником, когда с главными артистами одновременно поют свои любимые песни десятки тысяч голосов. За этой атмосферой стоят годы работы команды Авторадио. Смелые идеи, истории, которые стали легендами. Как они рождались, рассказал человек, который видел все с самого начала. Президент ГПМ Радио Юрий Костин.
2: Было дело, что на дискотеку 80-х приезжали артисты, которых мы не ожидали видеть. Говорили, а мы тоже будем выступать, потому что не можем жить без этого фестиваля. Было, когда нам разрешили на Васильевском спуске продлить концерт на 2 часа вопреки городским правилам, потому что группа «Парк Горького» произвела такое впечатление на контролирующие инстанции, что они решили этот концерт дослушать. Такое исключение, мне кажется, было дано в те времена только нам. Мы провели много замечательных проектов, которые до сих пор на слуху, и можно поразиться той инновационности, той красоте картинки и прочих других элементов шоу. Можно понять, что мы далеко в те времена и очень успешно обогнали свое время.
1: Любой концерт Авторадио – это не только суперсовременное шоу, но и по-настоящему особая атмосфера. Она настолько сильная, что ломает любые планы, даже городские регламенты. Эту энергию зала чувствуют и все артисты, выходящие на сцену. В 2014 году Валерий Сюткин, давний друг Авторадио и один из участников дискотеки 80-х, отметил главную черту наших фестивалей.
3: Я обратил внимание, перед своим выходом пел мой товарищ Дима Маликов, а я смотрел вместе с режиссером на мониторе, какие новинки. Новинки применены на шоу в этом году. Это и панорамный пролет от сцены до финальной точки зала. Техника не стоит на месте, но все-таки главное – это эмоции. И главное – это когда артист поет, а в зале праздник.
4: Рига и Волгоград, Питер и Ашхабад. Внимание, поем! Над землею летит.
1: И вот этот самый праздник, потрясающий нон-стоп любимой музыки, мощного звука и ярких эмоций ждет всех наших слушателей и зрителей стадиона ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио сегодня. Баста, Зиверт, Стас Михайлов, Егор Крид, Мари Краймбрери, Люся Чеботина, Татьяна Буланова, Хабиб, Иванушки и многие-многие другие. Все они споют для вас свои главные хиты вместе с вами. Среди них и Ольга Бузова. Несмотря на недавнюю травму, она активно готовится выйти на сцену.
5: Я в предвкушении, у меня давно стоит эта дата. В графике 4 июля у меня красным кружочком введено. Еще раз приглашаю всех слушателей Авторадио. Вы не представляете, какой фантастический будет концерт, такое количество звезд, хитов. Это настоящий музыкальный праздник. Летний, масштабный, все как мы любим.
1: Откладывайте все свои дела, отменяйте планы, забирайте последние билеты на официальном сайте Авторадио.ру. Встречаемся сегодня вечером вживую на стадионе ВТБ-арена, чтобы вместе продолжить писать историю грандиозных стадионных шоу Авторадио. Ярко, громко и от всего сердца. Наталья Беляева, до встречи на фестивале.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
10: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
9: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
11: Премьера на «Домашнем».
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
12: Я здесь, рядом.
11: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
13: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
14: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
11: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино. 6+. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Реклама.
1: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
2: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Санкт-Петербург подвергся атаке дронов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Сегодня утром Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем телеграм-канале. По словам градоначальника, атаку отражают средства противовоздушной обороны. Оперативный штаб рекомендовал жителям оставаться дома и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности. В городе возможны перебои мобильного интернета. Ранее губернатор Ленинградской области сообщил об уничтожении 67 украинских беспилотников в небе над регионом. А в июне же Петербург уже подвергался масштабной атаке украинских БПЛА. Тогда Беглов также просил жителей и гостей города по возможности не выходить на улицу. Позднее власти сообщили, что атаки были отбиты, а несколько пострадавших получили легкие травмы.
3: Про президента.
2: Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. Владимир Путин отметил, что подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию страны, но и стало важной вехой мировой истории. Он напомнил, что Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу. Российский президент также подчеркнул, что Россия и США, как две крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за безопасность и стабильность в мире. По его словам, налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только двух народов, но и всего мирового сообщества. Путин пожелал Трампу и его близким здоровья, благополучия и успехов, а американским гражданам счастья и процветания.
3: Про здоровье.
2: Врачи предупредили о риске заражения бактериальной инфекцией из-за укуса пиявки. Однако для многих людей контакт с беспозвоночным не представляет опасности. Об этом пишет RT. По словам медиков, обычно все ограничивается локальным дискомфортом, небольшим покраснением или зудом. Но бывают и рискованные случаи. Это касается людей с нарушениями свертываемости крови, принимающих антикоагулянты, с тяжелой анемией, выраженным аллергическими реакциями и также в их анамнезе.
3: Про мошенников.
2: Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы подключенных платных подписках, сообщил ТАСС сенатор Артем Шейкин. По его словам, схема основана на страхе перед внезапными списаниями. Сначала человеку приходит СМС, якобы от мобильного оператора, о подключении платной услуги, а через несколько минут второе сообщение с предложением отказаться от подписки по указанному номеру. Позвонившему отвечает вежливый якобы оператор, подтверждает подключение и просит назвать код из СМС для отключения услуги. Шейкин предупредил, что такой код на самом деле может быть связан со входом в личный кабинет, восстановлением доступа, изменением настроек или подключением нового устройства. Сенатор напомнил, что коды из СМС нельзя сообщать никому, включая операторов, банки и службы поддержки. Если пришло сообщение о платной услуге, проверять информацию нужно только через официальное приложение, личный кабинет или же номер поддержки на сайте компании. Курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 77 рублей 23 копейки. Курс европейской валюты – 88 рублей 3 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Титанике.
1: А это первая суббота июля. Вот так вот быстро летит время и активно шагает по всей стране наша фирменная суперигра «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон. Исполняем ваши мечты. Играем на деньги каждый день. В банке 17 тысяч рублей.
0: На «Титанике».
2: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Мечты сбываются, самые невероятные, самые заветные. И все это в 13-м счастливом сезоне игры «Много денег» на Авторадио. С нами Озонбанк. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний – это наш призовой фонд. 2 суперфинала позади, 2 мечты уже исполнены, и впереди 3-й суперфинал, победителем которого можете стать именно вы. Правила игры максимально просты. Заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своей мечте. Что же вы такого хотите выиграть у нас? Это может быть все, что угодно. Для Авторадио нет ничего невозможного. Хотите встречу со своим кумиром? Или, не знаю, спеть дуэтом с суперзвездой, или просто новую большую такую квартиру. Пожалуйста, любое желание осуществим. Ну, а пока играем с вами на деньги. В банке 17 тысяч рублей. Давайте мы же остановим рулетку. Есть у нас игрок, зовут Сергей. Номер телефона заканчивается на цифры 50-68. Значит, следующее желание хотим с любимой женщиной стационарный бассейн. Ну и давайте же будем звонить, не будем откладывать. Как всегда, ждем гимн Авторадио. Это вход в игру, это гарантированный приз 3000 рублей. И я уверена, что мы сейчас его обязательно услышим. Давайте еще раз. Ждем гимн Авторадио. 3000 рублей. Гарантированный приз.
3: Соединение с набранным номером невозможно.
1: Ну вот вы представляете, ну как так-то? Мы вот говорим, что гарантированный приз, а оно нам соединение невозможное. К сожалению, да, так случается. Гимн мы почему-то с вами не услышали. По правилам игры, именно за него мы даем гарантированный приз. Увы, деньги остаются в банке, и прежняя сумма остается. Пожалуйста, проверяйте наличие гимна в вашем мобильном телефоне, ну, чтобы вообще он был доступен, да, чтобы соединение было возможным, чтобы точно участвовать в игре. В банке остается прежняя сумма 17 тысяч рублей. Давайте же тогда запустим с вами рулетку. Ну и напомню вам о том, что в конце года Озонбанк разыграет еще одну дополнительную мечту, рассказать о которой вы можете в нашем мечтабот на нашем сайте. Играть у нас очень легко, правила просты. Еще раз повторюсь, вы заходите на сайт Авторадио, вы устанавливаете гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и просто рассказываете о своей заветной мечте. Итак, играйте, мечтайте, выигрывайте, все у вас обязательно получится.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
2: Именно такими являются материалы Болларс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болларс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болларс».
6: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
7: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
8: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
9: ИП Крылов ВА, ИНН 352-502-976-590.
10: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
11: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
10: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
12: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине Мира 42.
13: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая». Дискотека «Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Обратный отчет до самой большой, самой мощной дискотеки «Авторадио» мы открыли еще в начале этой недели и теперь вышли на финишную прямую. Всего несколько часов осталось до момента, когда все мы окажемся в атмосфере праздника. Мы приготовили для вас настоящий взрыв эмоций. Вас ждет море драйва, качественный звук и атмосфера, от которой мурашки по коже. Готовьтесь петь и много танцевать. Ведь на сцену выйдут главные звезды, чтобы вживую спеть для вас свои абсолютные хиты. Это будет вечер, о котором вы будете рассказывать друзьям еще очень-очень-очень долго. Для нас важно подарить вам отличное настроение, отметила генеральный продюсер ГПМ Радио Ирина Ипатова.
2: Прежде всего, мы хотели устроить большой красивый праздник для наших слушателей, слушателей Авторадио. Мы договорились с самыми главными звездами нашей с вами современности, что они соберутся на большом прекрасном стадионе ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо», и исполнят свои главные хиты, главные песни. И главное слово, конечно, в этом мероприятии, это слово «дискотека». Главным принципом этого мероприятия будет бесшовная такая конструкция, когда наши слушатели, любимые, придут, оторвутся, попляшут, потанцуют, повеселятся вместе с радиостанцией и вместе с главными артистами нашей страны.
1: За 33 года с момента нашего появления на Авторадио было создано огромное количество уникальных творческих проектов, аналогов которым нет на отечественном радиорынке. Вспомнить хотя бы всероссийский автопробег, который прошел в 2004 году через всю Россию по двум странам СНГ. Основная колонна преодолела более 10 тысяч километров от Владивостока до Москвы. В автопробеге приняли участие не только ведущие Авторадио, но и известные артисты. Аудитория Авторадио постоянно растет, у нас звучит музыка, которую любят и слушают миллионы, а наши фирменные дискотеки, концерты и фестивали всегда собирали огромное количество людей из разных регионов России и даже других стран.
3: С супругой мы приехали из Хакасии. Отпуск был специально приурочен к этому концерту.
4: Мы с города Киржач, Владимирская область. У нас съехал очень большой автобус, 50 человек.
5: Мы из города Кызылорда, Республика Казахстан. Авторадио, спасибо за прекрасный вечер.
6: Мы ехали с Дальнего Востока на своей машине. Включили авторадио, услышали, что будет концерт. Я просто сошла с ума. Когда услышала, говорю, хочу.
7: Каждый год приезжаем сюда с такой радостью. Из-за границы, из Нью-Йорка прилетели. Специально на авторадио.
1: На большую дискотеку Авторадио мы также ждем много гостей из разных уголков мира. Приходите оторваться вместе с нами и главными артистами, среди которых будет и дискотека «Авария».
8: Дорогие друзья, уважаемые слушатели самого прекрасного в мире Авторадио, дискотека «Авария» приглашает вас от всей души посетить, ворваться на прекрасное мероприятие. Дискотека Авторадио 4 июля, ВТБ-арена, огромный зал, 30 тысяч человек с гаком, замечательные ведущие, суперартисты, топовые песни, самые главные хиты всех времен и народов. Встретимся на Авторадио.
1: Наш фестиваль начнется в 18 часов, но стадион ВТБ-арена откроет свои двери уже в 16:30. Скучно вам не будет. До начала большой дискотеки Авторадио специально для вас. Прямо на стадионе диджей Леонид Руденко представит свой эксклюзивный диджейский сет. Наталья Беляева, до встречи на фестивале.

0: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда «Линксавто» «Фит-сервис» замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
12: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
14: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
15: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
16: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
14: Не внуки, а мафия.
17: Дед Фомич уже в кино.
18: 12+.
19: Премьера на Домашнем.
20: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
21: О таком враче мечтают многие.
22: Я здесь, рядом.
21: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на Домашнем. 16+.
23: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Участник Люся Чеботина.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
3: Категория 6+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Совете Федерации высказались о взятии Константиновки. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин назвал взятие Константиновки российскими войсками примером успешного стратегического планирования и беспримерного мужества участников спецоперации. По его словам, ситуация на фронте находится под полным контролем российской страны. Военно-политические эксперты и советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что после потери Константиновки вооруженные силы Украины лишились важного узла. Другой военный эксперт в комментарии RT рассказал, что освобождение города разрушило узел обороны киевского режима и свидетельствует о провалах украинской стороны и потере управления на этом рубеже. О взятии города стало известно накануне вечером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин заявил, что это событие станет ключевым для освобождения всей территории ДНР и подчеркнул необходимость сделать все для эвакуации мирных жителей Константиновки.
0: Про заявление.
2: Сегодня утром силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Петербург и Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. По словам Беглова, техногенные последствия ликвидированы, пострадавших нет. Всего силы ПВО сбили 72 беспилотника. Один из них упал в Петергофе, где также обошлось без жертв и разрушений. Из-за атаки аэропорт Пулково временно приостанавливал работу, но затем возобновил прием и отправку рейсов. По состоянию на 9 утра в аэропорту были задержаны 41 рейс, еще 10 отменены. В Белгородской области после ракетной атаки Украины продолжаются работы по устранению последствий. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его словам, для восстановления электроснабжения сети нужно переподключить на резервные контуры питания, поэтому в районах Белгорода возможны веерные отключения. Также ожидаются перебои с подачей воды. Шуваев сообщил, что специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления электро- и водоснабжения, а на адреса направлены дополнительные бригады. Завершить работы в Белгороде области планируют в течение дня.
0: Про образование.
2: Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российским регионам нужно развивать систему среднего профессионального образования, поскольку интерес к нему в последние годы растет. Володин привел данные Минпросвещения. По его словам, после 9 класса в колледжи и техникумы поступают около 65% выпускников. После 11 класса это порядка 12%. Он связал это с ростом спроса на рабочие специальности и подчеркнул необходимость улучшать условия получения такого образования.
0: Про стихию.
2: На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Бурю прогнозировали еще за 2 дня до этого. Ожидалось, что она начнется 3 июля и продлится более суток, но событие пришло с задержкой примерно на сутки. По данным специалистов, нынешний шторм сопоставим с бурей 21 марта, но пока уступает ей по продолжительности. Курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

помнить о главном. Сегодня очень важно. Наступил тот самый день, 4 июля. Буквально через несколько часов на стадионе ВТБ-арена состоится долгожданное музыкальное событие. Наш грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». На главном танцполе этого лета для вас поют свои главные хиты Анасти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Зиверт, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и Баста. Конечно же, именно он зафиналит наш праздник своими хитами. И если вдруг по каким-то причинам вы не можете лично посетить наш праздник, сегодня вся страна сможет услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио, увидеть прямую трансляцию на нашем сайте и смотрите прямую трансляцию «Большой дискотеки Авторадио» в группе в «Одноклассниках». Присоединяйтесь к народному концерту. Мы начнем в 18 часов по московскому времени. Всем добро пожаловать на «Большую дискотеку Авторадио». Категория 12+. А с вами Ирина Лагутина. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Солнце, пляж.
8: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
7: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
8: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
9: Ищи стабильный.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: Друзья, приветствую. Согласитесь, что летние субботы обладают особой магией. Это время для долгих прогулок, встреч с друзьями, искренних улыбок и, конечно же, танцев до упаду. Чтобы сегодняшний день запомнился надолго, проведите его в компании Авторадио. У нас для вас особенный сюрприз. Мы возвращаемся к формату больших стадионных фестивалей. Сегодня мы снова собираем огромную площадку и приглашаем всех на большую дискотеку Авторадио. Это прекрасная возможность почувствовать единство, спеть любимые песни и раствориться в моменте. Тем более, что мы давно доверяем друг другу, уверен ведущий вечернего шоу «Мурзилки Лайв» Захар.
1: Вот это вот доверие к Авторадио у людей как бы зиждется на, прежде всего, то, что всегда эти артисты отвечают тем ожиданиям, которые выстраивают люди. Потому что и мы выкладываются полностью, и, как следствие, зрители выкладываются полностью, потому что они получают ровно то, зачем они шли. И они понимают, что Авторадио в очередной раз это знак качества и оправдало все их ожидания.
0: Доказательство тому, что Авторадио каждый раз создает для своих слушателей уникальный и мегаинтересный продукт, количество людей, которые приходят на наши фестивали. Немало среди вас и тех, кто приезжал на наши дискотеки аж по несколько раз.
2: У нас была мечта съездить на дискотеку 80-м. Мы готовились с лета и собрали компанию. И вот нас 6 человек приехали на этот праздник из Архангельска.
3: Hello!
4: Мы из Владивостока. Надеемся, что приедем еще раз в следующем году сюда.
5: Мы приехали из Великого Новгорода. С мужем 5-й раз уже надо приезжать.
6: Я из Уфы. Первый раз в Москве, кстати. Сразу к вам.
7: Привет, Москва!
8: Микроавтобус у нас, 18 человек, из города Кондрово, Калужской области.
9: Но у нас есть человек, который пропустил только 2 фестиваля из 17, он 15 раз. Даже девчонки сейчас приехали, одна с Греции, 4 с Мурманска, с Калининграда. Жизнь нас раскидала, как в старом кино. Каждый год с друзьями мы едем в баню. А мы едем на Авторадио.
0: Авторадио возвращается к своим легендарным стадионным фестивалям и ждет всех на большой дискотеке Авторадио, чтобы это лето заполнилось вам красивым, музыкальным и веселым. Вас ждут любимые хиты, невероятная энергетика, яркие эмоции, конечно же, мощный звук, обещает технический директор большой дискотеки Авторадио Алексей Сутягин.
10: Для такого стадиона нужно было делать специальный проект. Собственно, именно по кругу стадиона мы повесили то, что называется линейные массивы, чтобы каждый ряд зрителей, грубо говоря, был накрыт звуковой волной для того, чтобы на всех местах стадиона и в фан-зоне, и на танцполе было достаточное давление для того, чтобы зрители могли комфортно насладиться всеми нашими артистами. У нас получилось порядка 300 киловатт звука премиального. Собирали со всей страны, чтобы все было кристально чисто и чтобы до души прямо вот пробирало звучание.
0: Все мы ждем большую дискотеку Авторадио, и не меньше, чем мы, ее ожидают наши звездные друзья, в их числе и Григорий Лепс.
11: Фестивали необходимы, на мой взгляд. Это доставляет радость людям, они улыбаются, отдыхают, веселятся, вспоминают старые хиты, вспоминают свою молодость. И я приглашаю всех. Авторадио, большая дискотека. Непременно буду, непременно спою. Ну и надеюсь, что люди будут довольны.
0: Ждем вас на большой дискотеке Авторадио. Мы гарантируем, будет круто, весело и невероятно музыкально. Позвольте себе отдохнуть на полную мощность вместе с нами. Наталья Беляева. Встречаемся вечером на фестивале.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставках. Реклама.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
6: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
12: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Вялкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода. Плюс 23 градуса. Вечером плюс 21. Все это без осадков. Ночью плюс 17. Возможен дождь.
2: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
6: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
5: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
7: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
8: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
9: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Участник «Баста».

0: Реклама.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
9: Вот можно было весь день играть.
10: Мир игр стал ее реальностью.
11: Я в игре?
12: Чего плачешь-то?
13: Ты же хотел поиграть.
12: Вот поиграешь.
10: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
14: 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Центробанк может понизить ключевую ставку на ближайшем заседании. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Центробанк на заседании 24 июля может сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне или снизить ее до 14% годовых. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, ситуацию сейчас осложняет рост цен на топливо. Это может отразиться на стоимости других товаров, а также на ходе уборочной кампании. Однако Шохин считает, что такие трудности носят временный характер и не связаны с чрезмерным спросом или быстрым ростом кредитования. Эксперт также добавил, что Центробанку не стоит слишком жестко реагировать на эти колебания. В июне регулятор уже снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых.
3: Про заявление.
2: Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции и провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками. Президент заявил, что задачи группировки выполняются по замыслу Генштаба, а российские подразделения сохраняют инициативу и показывают положительную динамику на всех направлениях. По его словам, темпы наступления растут, а победа будет за Россией. Главным итогом Путин назвал полное освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике. Он подчеркнул, что город имеет стратегическое значение как крупный промышленный и транспортный узел Донбасса и является ключом к освобождению всей территории ДНР. Президент отметил, что в Константиновке насчитывается более 20 тысяч домов. Путин сообщил также, что с начала года российские войска освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии и взяли под контроль более 3000 квадратных километров территории. Комментируя заявление украинского руководства, Владимир Путин заявил, что ими Киев вводит в заблуждение своих спонсоров, что по его словам, выгодно Москве. Он также заявил, что киевский режим и так называемые европейские мнимые миротворцы своими заявлениями и действиями подтверждают намерение продолжать войну с Россией до последнего украинца.
3: Про столицу.
2: Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки в сторону московского региона летело более 200 беспилотников. По его словам, большую часть целей силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах, а 62 вражеских БПЛА были уничтожены на подлете к Москве. Минобороны заявили, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 389 украинских дронов над территорией России, в том числе над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.
3: Про инициативы.
2: Совет Федерации предложил расширить программу помощи многодетным семьям с погашением ипотеки. Сейчас родители, у которых появился третий или следующий ребенок, могут получать на эти цели 450 тысяч рублей. Сенаторы считают, что такую возможность стоит рассмотреть и для семей, где рождается четвертый и каждый последующий ребенок. При этом дополнительные средства из бюджета на эту меру выделять не предлагают. Выплата должна предоставляться в пределах уже предусмотренного финансирования. Курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 77 рублей 23 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 88 рублей 3 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

никогда не могла подумать, что этот день наступит так скоро. Ждали, ждали, и вот, пожалуйста, главное танцевальное событие лета наступает. Уже через несколько часов на стадионе ВТБ-арена состоится долгожданное музыкальное событие года. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». На главном танцполе этого лета для вас поют свои главные хиты Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, «Дискотека Авария», «Елка» и «Баста». Невероятный праздник, гарантирован. И у вас есть отличные новости для всех, кто очень хочет, но по каким-то причинам не может лично посетить наш праздник. Сегодня вся страна точно будет с нами. Вы можете услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио. Увидеть прямую трансляцию на нашем сайте. Также смотрите прямую трансляцию «Большая дискотека Авторадио» на канале Авторадио в Рутюб. Присоединяйтесь к нам. Давайте вместе окунемся в эту атмосферу настоящего праздника. Для десятков миллионов слушателей Авторадио мы начнем в 18 часов по московскому времени. Друзья, всем добро пожаловать на грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Категория 12+. А с вами в студии здесь я, Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками 0+.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
4: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
5: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
9: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Калибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Галибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.
2: Я

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая». Дискотека «Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. До старта большой дискотеки «Авторадио» осталось чуть больше 5 часов. Мы очень ждем этот грандиозный музыкальный фестиваль, потому что он открывает новую главу наших масштабных концертов. За 33 года со дня появления нашей радиостанции какие только мероприятия мы не устраивали. Приготовили огромное количество сюрпризов, сделали множество подарков для наших радиослушателей. Откуда только не выходили в эфир, вещали даже с острова Занзибар. Где бы и откуда бы мы ни работали, мы всегда делаем это интересно, красиво, грандиозно и качественно, говорит продюсер «Авторадио» Олег Балыков.
2: По «Авторадийному» это всегда масштабно, это всегда грандиозно, это всегда вот с размахом. Например, в 2004 году у нас состоялся автопробег не просто от Москвы до Мытищ, а от Владивостока. Мы ехали через всю страну. Вот тогда это, наверное, был один из самых первых масштабных таких проектов. Потом мы собирали людей на различные выступления культовых, легендарных, любимых групп. Например, группа «Чаев. Приходи на Чаев» был такой концерт. Мы собирали всех на 15-летие «Авторадио» на Васильевском спуске. Мы собирали всех в Кремле на дни рождения «Авторадио». На разных площадках, в разных городах. Дарили машины, привлекали любимых артистов. Дарили радость, праздник, любимую музыку и настроение всем нашим слушателям.
1: На все это нас вдохновляете вы, наши любимые слушатели. Для вас нам хочется показывать лучшее и рассказывать все самое интересное. Все, что мы создаем, мы делаем с душой. Веселые фестивали, праздничные шоу, концерты в честь важных дат, проекты, объединяющие людей. Каждое мероприятие становится частью большой истории. «Авторадио» давно доказало, что музыка может не только развлекать, но и вдохновлять, поддерживать и объединять, отмечает ведущая вечернего шоу «Музерки Лайф» Татьяна Гордеева.
3: «Авторадио» умеет делать большие проекты, и дело не всегда только в масштабах. Хотя, конечно, мы гордимся, когда собираем рекордные стадионы. Но это еще и про душу, про смысл, про память и про традиции. В частности, про фестиваль Победы, который, конечно же, особняком стоит. Мы его делали несколько раз. Стоило особенной подготовки и душевной, и исторической, потому что нужно было погружаться в документы. Нужно было встречаться с людьми, которые знают намного больше, чем мы. Нужно было понимать, в каком месте мы располагаемся. Нужно было понимать, с какими настроениями, с каким прошлым придут люди на этот фестиваль.
1: В разные годы фестиваль Победы собирал тысячи москвичей и гостей столицы на Поклонной горе. Также наши слушатели из разных регионов страны всегда активно принимали участие в автопробегах «Авторадио». Романтику таких поездок по российским дорогам с теплом вспоминает Валерий Сюткин.
4: Конечно же, вспоминается наш автопробег по стране. Я отвечал за уральский период, прилетел в Магнитогорск, и мы там двигались по Уралу вместе с Юрием Гейко, вместе с Мариной Хлебниковым, с Сашей Ивановым, с Виктором Салтыковым. Было много незабываемых встреч, юмора, подколов. Одна Toyota Celica чего стоит, у нас такой был штабной вагон, где периодически отсыпались ведущие прямые ночные репортажи. Короче говоря, много пройдено вместе километров и жизненных, и дорожных.
5: Если этой ночью ты в дороге, если путь еще далек, пусть пройдет.
1: Сейчас «Авторадио» продолжает писать свою историю. Еще одна страница в ней – это новый фестиваль «Большая дискотека «Авторадио». Грандиозное событие этого лета ждет всех нас сегодня. Этот музыкальный вечер возвращает нас к стадионным форматам концертов, которые так любят и наши слушатели, и наши друзья-артисты. Среди них участник и сегодняшней дискотеки Стас Михайлов.
6: Событие это грандиозное, поэтому готовимся. Будем обязательно радовать людей. Будет много артистов, которые подарят вам незабываемые эмоции. Событие такого масштаба готовится, поэтому всех ждем. Обязательно я буду там, будут песни, которые вы любите. Обязательно споем и порадуем вас. Стадион, ВТБ-арена. Встречаемся все и поем вместе замечательные песни.
1: Друзья, это будет по-настоящему тепло, весело и очень душевно. Приходите за порцией счастья на большую дискотеку «Авторадио». Наталья Беляева, до встречи на фестивале.

0: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вам

0: квартиру сниму на суточный ремонт.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile. mobile.tbank.ru. 0+.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
13: Хороший фильм, мне понравился.
14: Мне тоже очень понравился.
15: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
16: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
17: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт Авто». Телефон 537-237.

Ну что же, считанные часы остаются до того момента, как главный танцпол лета. Большая дискотека Авторадио откроет свои двери для вас. Давайте же перенесемся с вами на ВТБ-арена, где находится наша коллега Олеся Соболева. Узнаем у нее все подробности.

0: происходящего. Олеся, привет тебе из студии Авторадио. Рассказывай нам, пожалуйста, что же там сейчас у вас происходит?
1: Приветствую вас всех со стадиона ВТБ-арена. Ирина, привет. Мы совсем скоро начнем. Вы уже сами слышите, как ревет сцена. Это уникальное чувство, потому что пустой танцпол, пустые трибуны, но совсем скоро это заполнится вами, дорогие слушатели. 30 тысяч танцующих, поющих, счастливых наших друзей Авторадио. Двери стадиона ВТБ-арена откроются в 16:30, можно уже приходить заранее, посмотреть на себя, посмотреть на других, с кем вы будете танцевать на одном танцполе, последние приготовления совершить и настроиться на большую дискотеку Авторадио. Я еще раз вам дам эту атмосферу, потому что у меня такие мурашки. Сейчас команда Стаса Михайлова готовится к своему выступлению. Последние штрихи, звук, свет, декорации, артисты. До этого Диана Арбенина отстраивала свой звук. В общем, это будет очень здорово, ведь главные звезды на одной сцене исполнят свои главные хиты для вас. Ирина.
0: Олеся, спасибо большое тебе. Мы еще обязательно вернемся. Впереди новые включения. Ну, а мне остается лишь напомнить, что слушать наш грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» можно будет в прямом эфире Авторадио уже в 18:00. Начало. Прямая трансляция невероятного праздника. Смотрите прямую трансляцию также на нашем сайте. В общем, будьте вместе с нами. Будет праздник, будут танцы, будет нечто фееричное. И все это для вас.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Власти планируют списать долги регионов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство спишет 17 регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 16,5 миллиардов рублей. Решение принято в рамках системной работы по снижению долговой нагрузки субъектов, сообщила пресс-служба Кабинета министров. Списание затронет Дагестан, Калмыкию, Мордовию, Хабаровский край, Амурскую, Астраханскую, Вологодскую, Кировскую области, Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ, а также ряд других регионов. Объем списания соответствует средствам, которые эти регионы направили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая замену лифтов в многоквартирных домах, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и проекты по развитию опорных населенных пунктов. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что высвободившиеся ресурсы региональных бюджетов могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и поддержку проектов, нацеленных на дальнейший рост экономики субъектов России.
3: Про запреты.
2: В 7 регионах не будут продавать алкоголь в День любви, семьи и верности 8 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные документы. Так, розничная продажа алкогольных напитков в этот день будет запрещена во Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, а также в Коми, на Алтае, в Камчатском крае и Донецкой Народной Республике. Ограничения на реализацию продукции будут введены на основании законов и других подзаконных актов. При этом подобные меры не будут распространяться на заведения общепита.
3: Про инициативы.
2: Минюст в исполнении поручений президента России подготовил законопроект, который позволит развиваться судам присяжных и защитит оправдательные приговоры от отмен. Однако, как пишет издание mk.ru, прокуратура и следствие с большинством инициатив не согласны. В прошлом году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов, почти каждый третий. Однако прокуратура наспорила большинство из них, и вышестоящие суды отменили более 2/3, а в некоторых регионах до 99% приговоров. Минюст предложил законопроект, который запрещает отменять оправдательные приговоры по формальным причинам. Документ уже поддержали СПЧ и Федеральная палата адвокатов. Напомним, президент поручил правительству и Верховному суду проработать меры по развитию судебного института, включая повышение компенсации присяжным и ужесточение наказаний за вмешательство в их работу.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, уже сегодня на стадионе ВТБ-арена состоится главный музыкальный праздник этого лета – большая дискотека Авторадио. Свои главные хиты исполнят Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и Баста. Последние билеты на трибуны и в танцевальный партер ждут вас на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру. У нас также есть отличные новости для всех, кто очень хочет, но не может лично посетить наш праздник. Сегодня вся страна сможет услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио. А прямую трансляцию нашего фестиваля «Большая дискотека Авторадио» смотрите на канале Авторадио в Рутюб. До встречи уже сегодня на «Большой дискотеке Авторадио». Категория 12+. Курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Как-то оно так. Проводим выходные в компании Авторадио, в компании лучших слушателей по всей стране. Как есть. Вам всем большой летит привет. Сегодня 1 суббота июля. Впереди у нас лето. Прекрасное, великолепное, насыщенное яркими эмоциями и, конечно, позитивными моментами. Впереди большая дискотека Авторадио. О ней мы сегодня будем говорить весь день. Создаем атмосферу праздника в прямом эфире Авторадио. Всем чудесного настроения. С вами Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллион.

0: Накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия «Мубинт». Орлова 4А. Бизнес-центр «Беладжо». Телефон 26 50 06.
5: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
6: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
7: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького 91. Телефон 8 800 222 89 90.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709 119. 709-119.
9: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
10: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
11: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
10: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
12: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира-42».

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека. Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи.

0: представляют. Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Поздравляю всех с приходом выходных. Конца рабочей недели каждый из нас уверенно ждет всегда с нетерпением. Ну а о сегодняшней субботе мы думали с особым трепетом, потому что 4 июля 2026 года будет занесено в летопись Авторадио как мега-дата. Сегодня на стадионе ВТБ-арена состоится главное музыкальное событие этого лета – большая дискотека Авторадио. Она открывает новую главу наших масштабных концертов. Уж то-что, а устраивать глобальные мероприятия мы умеем. Одна дискотека 80-х чего стоит? Мы всегда проводили наш фирменный международный музыкальный фестиваль в ноябре, чтобы побороть осеннюю хандру, когда людям просто жизненно необходим праздник. И этого события всегда ждала вся страна. Тем более, что к каждому фестивалю мы придумывали что-то эдакое, вспоминает продюсер Авторадио Олег Балыков.
2: 2010 год, дискотека в 3D-формате, весь Олимпийский, более 30 тысяч человек, все в 3D-очках. Вот эти спецэффекты, когда люди смотрели на сцену, и подводная лодка буквально в них выезжала, как будто бы со сцены. И другие спецэффекты, которые можно было практически потрогать, ощутить. В общем, это было невероятно, учитывая, что это был 2010 год. Еще так технологии не были сильно развиты, но тем не менее все удалось. Пришло не просто 30 тысяч, пришло как будто 3 раза по 30 тысяч, и все прекрасно поместились. Зал был битком просто, фурор настоящий. И Книга рекордов России зафиксировала этот прекрасный рекорд, что все в одном месте в 3D-очках находились.
1: Тогда такой формат фирменной дискотеки Авторадио привел в восторг всех наших гостей.
3: Звезды отлично смотрелись, именно 3D-шоу, как будто они находятся непосредственно внутри снега, внутри города, внутри этого пейзажа, морей и океанов.
4: Когда мурзилки в образе аватара были, рассказывали о своих миссиях, вообще очень сильно понравилось, шикарные.
5: И вот эти вот буквы, которые практически налетают на нас, мы их ловим.
6: Хочу гордиться тем, что вы первые. Потом детям скажу, я был на первом 3D-шоу.
1: Сегодня мы снова собираем вместе вас, наших слушателей и звездных друзей Авторадио, чтобы вместе спеть те самые песни, которые стали саундтреками нашей жизни. Только представьте, огромный зал, тысячи единомышленников, ваши любимые артисты на расстоянии вытянутой руки и только главные хиты. Это будет по-настоящему весело и драйвово, обещает генеральный продюсер ГПМ-радио Ирина Ипатова.
7: Это очень высокий темп, очень динамичное шоу, которое не терпит пауз, которая не заставляет слушателей и зрителя ждать, когда выйдет другой артист. Артист появляется внезапно, эффектно, интересно, не прерывая совершенно нить самого фестиваля. И это такая главная фишка, которую мы следуем и переносим из нашего прошлого опыта в новую жизнь, в новый фестиваль, который, уверен, будет ежегодным, и мы сможем еще не раз насладиться и новыми артистами, и новыми хитами.
1: Участники сегодняшней большой дискотеки Авторадио все как один признаются, что ждут этот вечер с волнением, потому что общение со зрителями на стадионе – это особая энергетика, признается Анна Асти.
8: Когда весь зал хором поет с тобой твою песню, это бесконечные мурашки и полет куда-то в космос, наверное. Совершенно точно нет никаких лишних мыслей и ощущений, ну, кроме единства со своим слушателем и ощущения какого-то блаженства и огромной радости внутри.
1: Друзья, напоминаю, начало концерта в 6 вечера, но стадион откроет свои двери уже в 16:30. Обещаем, вы не будете скучать до начала нашей грандиозной дискотеки, ведь специально для вас прямо на стадионе начнет играть свой эксклюзивный полуторачасовой диджейский сет диджей Леонид Руденко. Это отличная возможность подготовиться и потанцевать. Наталья Беляева, встретимся на фестивале.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где...

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
8: Категория 6+.
7: Авторадио.

Каждый жест сегодня будет важен, сегодня праздник, сегодня главный летний танцпол страны откроет свои двери. Наконец-то это свершится. Долго мы к этому шли. И вот вам, пожалуйста, буквально через пару часов на стадионе ВТБ-арена состоится долгожданное музыкальное событие, грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Для вас главные звезды споют свои главные хиты. А Настя, Егор Крид, Иванушки, Мари Краймберри, Резивер, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и Баста. Фантастический финал нашего праздника создаст именно он. И у нас для вас отличные новости. Для всех, кто не может лично посетить наш праздник, сегодня вся страна сможет услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио. А также смотрите прямую трансляцию большой дискотеки Авторадио в группе в Одноклассниках. Присоединяйтесь к народному концерту. Для десятков миллионов слушателей Авторадио мы начнем в 18 часов по московскому времени. Друзья, всем добро пожаловать на грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Категория 12+. Подключайтесь, присоединяйтесь, где бы вы ни находились. Будьте с нами на главном летнем танцполе страны. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман». Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищи стабильный.

0: Ну что же, пришло время вновь перенестись на стадион ВТВ-арена, где наша коллега Олеся Соболева прямо сейчас находится в центре событий, на главном танцполе страны, который вот-вот откроет свои двери. Большая дискотека Авторадио. Олеся, прием! Как там обстановка, Олеся?
1: Приветствую, Ирина, приветствую всех слушателей Авторадио, всю страну и, конечно же, жду с вами встречи. Главный танцпол этого лета вовсю готовится, чтобы принять наших зрителей, 30 тысяч танцующих на главном танцполе этого лета. Последние приготовления, приходите, пожалуйста, заранее. Вот я здесь с полудня, но двери стадиона ВТБ-арена откроются в 16:30. Вы найдете, чем здесь заняться. У нас шикарная фотозона Авторадио, она выглядит в виде сцены, вам дадут микрофон, софиты, прожектор. Сделайте кучу фотографий, почувствуйте себя главной звездой большой дискотеки Авторадио. Плюс у каждого из вас есть шанс стать миллионером, выиграть миллион рублей. В 16:30 открываются двери стадиона ВТБ-арена, плюс еще и полуторачасовой сет от диджея Леонида Руденко. Вы еще и потанцуете, разогреетесь перед стартом большой дискотеки Авторадио. Всех вас ждем, приходите. Ура!
0: Олеся, спасибо тебе большое. Впереди нас ждут новые прямые включения. Все самые важные и интересные моменты большой дискотеки Авторадио вы узнаете в прямом эфире. Сегодня праздник, сегодня будут долгожданные танцы. А для тех, кто не сможет присутствовать лично, не расстраивайтесь. 18:00 начинается прямая трансляция. Слушайте нас. Смотрите обязательно на нашем сайте. Будет музыкально, будет танцевально, да и вообще просто очень круто будет. Это 100%. Большая дискотека Авторадио для вас.

0: на суточно ровно.
1: 6+.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Эксперты оценили рынок недвижимости на наличие фейков. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Около 2% объявлений на рынке недвижимости остаются фейковыми. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов отрасли. Они отмечают, что за последние 2-3 года доля фейковых объявлений существенно не изменилась, но характер угрозы стал другим. Простые схемы постепенно сменяются многоэтапными, фейки стали сложнее, лучше замаскированы и менее очевидны. На фоне усиления систем безопасности недобросовестные сценарии тоже эволюционируют. Чаще всего такие объявления создаются для сбора заявок мошенничества с предоплатами, имитации предложения от собственника, фишинга или влияния на ценовые ожидания на рынке. Наиболее уязвимыми оказываются пользователи, которые срочно ищут жилье, сильно ориентируются на цену и меньше проверяют источник информации. Повышенная концентрация фейков характерна для крупных городов и регионов с высоким спросом. В первую очередь это Москва, Санкт-Петербург и курортные направления.
0: Про страхование.
2: Госдума может на законодательном уровне зафиксировать потолок выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Интерфакс. При этом новая норма не ограничивает начисление пени и штрафов в рассматриваемых судами спорах по обязательной автогражданке. Помимо прочего, уточняется порядок определения максимальной выплаты при оформлении ДТП по Европротоколу до 200 тысяч рублей в случае урегулирования без участия сотрудников госавтоинспекции. Законопроект также устанавливает порядок выплат по ДТП, в которых оба участника признаны ответственными за произошедшее. При этом во всех перечисленных случаях максимальный размер страхового возмещения по ущербу имуществу не сможет превышать 400 тысяч рублей.
0: Про законы.
2: Рассмотрение законопроекта о регулировании криптовалют перенесли на сентябрь. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Причина в большом количестве поправок, которые поступили к документу. Если законопроект примут, он может вступить в силу уже в сентябре этого года. При этом, по данным издания, документ все равно потребует дальнейшей доработки. Проект предлагает жестко контролировать рынок цифровых валют. Проводить сделки с криптовалютой можно будет только через лицензированных посредников, брокеров, управляющих компаний и обменники. Все они должны будут состоять в реестре Центробанка. На хранением и учетом цифровых активов будут заниматься специальные цифровые депозитарии, которые также будут находиться под надзором регулятора.
0: Про мошенников.
2: Аферисты начали запугивать россиян поддельными документами об уголовной ответственности или необходимости заплатить штраф. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями. Преступники представляются сотрудниками силовых структур и присылают человеку фальшивое постановление. В документе могут указать выдуманные нарушения, например, разглашение банковской или налоговой тайны, и потребовать перевести деньги. В МВД напоминают, что подобные документы нужно перепроверять, а деньги по таким требованиям не переводить. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 77 рублей 23 копейки. Курс европейской валюты 88 рублей 3 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Мы же с вами были, есть и будем, друзья. И сегодня это особенно ощутимо, потому что настал таки тот долгожданный день нашей встречи на стадионе ВТБ-арена, где состоится главное событие этого лета. Грандиозная, большая дискотека Авторадио. Уже через считанные часы для вас выступят Егор Крид, Анна Асти, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбери, дискотека «Авария», «Елка». И баста! И у нас есть отличные новости для тех, кто очень хочет, но вдруг по каким-то причинам не может лично посетить наш праздник. Сегодня вся страна сможет услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио. А также смотрите прямую трансляцию грандиозного музыкального фестиваля «Большая дискотека Авторадио» на канале Авторадио в Рутюб. Для десятков миллионов наших слушателей мы начнем в 18 часов по московскому времени, так что всем добро пожаловать на грандиозный фестиваль «Большая дискотека». Дискотека Авторадио, категория 12+. Ну и, разумеется, добро пожаловать в программу с вашими приветами и поздравлениями, друзья. С этой минуты у вас появляется возможность отправить свое сообщение в прямой эфир. А сделать это можно, написав на единый номер Авторадио +7 915 459 2020. Первым сегодня написал Георгий из Москвы. С днем рождения, любимая жена Варюша. Будь здорова, а я позабочусь о том, чтобы ты была счастлива. Да, как джентльмен. Виолетта из Самары пишет: большой привет моей любимой маме. Желаю ей прекрасных выходных. И всем слушателям Авторадио тоже прекрасных выходных. И Виктор Александрович отметился. Он спешит поздравить всех сотрудников тыла уголовно-исполнительной системы с их профессиональным праздником. Желает гармонии и успехов. Ну, мы здесь на Авторадио, разумеется, присоединяемся и прекрасную песню в подарок ставим, друзья. С праздником!

0: Продолжаем озвучивать ваше сообщение в прямом эфире Авторадио. Светлана пишет: ребята, большой привет. Хочется сказать спасибо друзьям, которые согласились и приехали в Москву из Краснодара на большую дискотеку Авторадио. Рима, Оля, Александр, вы лучшие. Без сомнений. Мария пишет: пожелайте мне, пожалуйста, скорейшего выздоровления. Болею. Мария, от всей команды Авторадио, скорейшего вам выздоровления. И Игорь Гузенко написал: здравствуйте, дорогой Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, Риту с днем рождения. Я желаю ей счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Авторадио, разумеется, ко всем пожеланиям присоединяется. Друзья, пишите и вы. Координаты прежние. +7 915 459 2020. Можно в любой из доступных мессенджеров, в том числе и в национальный мессенджер Макс. Скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль «Центр». 54, 54, 54.
4: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
5: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
4: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
6: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: Продолжаю озвучивать ваше сообщение в прямом эфире Авторадио. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, Александра Козлова с днем рождения и выходом на заслуженный отдых. Счастья ему, здоровья, всего самого-самого. Светлана, Эдуард, Галина, Евгения, внук Михаил. Наталья Петровна, солнечный Челябинский привет отправляет всем нам. Поздравляет всех с днем грандиозного масштабного события. Большая дискотека Авторадио желает всем ярких эмоций, зажигательных ритмов и незабываемых моментов. Собственно говоря, все оно так и будет. И Татьяна Саченкова отметила: поздравьте, пожалуйста, нашего сыночка Вадима с долгожданным дембелем. Счастья, здоровья, большой любви нашему дорогому Вадиму. Друзья, не стесняйтесь и вы своих чувств. Пишите номер прежний, плюс 7-915-459-2020.
1: Авторадио поздравляет.

0: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Лента – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Деда, а когда мы будем твой дом пить?
14: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
15: Не внуки, а мафия.
16: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» уже в кино. 12+.
17: Премьера на «Домашнем».
18: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
17: О таком враче мечтают многие.
18: Я здесь, рядом.
17: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
19: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
20: Вот можно было весь день играть.
16: Мир игр стал ее реальностью.
21: Я в игре?
22: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
21: Вот поиграешь.
16: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.
17: Авторадио.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: что ты супер диджей.
1: Продолжаю озвучивать ваше сообщение. Друзья, Кира из Москвы пишет: доброго дня, Авторадио. Прошу передать привет Олегу. Он сейчас в командировке. Очень сильно его люблю и жду. Он прекрасный человек, и мы даже хотим пожениться. Садиков, добрый день. Поздравьте, пожалуйста, мою жену Садикову Юлию с днем рождения. Пожелайте, пожалуйста, ей крепкого здоровья, благополучия, радости. Мы всей семьей сейчас едем из Балашихи на машине в Карелию. А еще у нас сегодня 28-я годовщина свадьбы. Поздравляем. Александр Шопин написал: добрый день, Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, наш город Карасук с праздником. У нас сегодня день города. Также своей любимой жене Виктории большой привет. Сидим на террасе, ужинаем. Приятного вам аппетита. Друзья, ну а сегодня сообщениями все. Завтра в это же время продолжение. Ну а в продолжении эфира Авторадио будем предвкушать главное событие этого лета. Большую дискотеку Авторадио, до которой, между прочим, остается уже чуть больше трех часов. Меня зовут Владимир Бодров. Не прощаюсь.
2: Авторадио поздравляет.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
2: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26-50-06.
3: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин. Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

0: Радио, здравствуйте. Вся страна, я даже не в центре событий, я в эпицентре, пользуюсь служебным положением, поднимаюсь на сцену, вы представляете, и чувствую себя главной звездой, которая споет свой главный хит, который пока еще мне никто не написал. Вы представляете, здесь скоро выступит Анна Асти, Егор Крид, Зиверт и я, Олеся Соболева, надеюсь, в будущем, а вы все это обязательно увидите. Вот эти уникальные звуки, которые вы сейчас слышите в эфире, это наши мурзилки. Это Таня Гордеева, это Брагин, это Захар. Мы все готовимся, мы на низком старте, мы в ожидании вас, дорогие, в 16:30 стадион ВТБ-арена откроет свои двери. Пожалуйста, приходите заранее, окунитесь в этот мир, мы наконец-то вернулись на стадион. Мы собираем 30 тысяч вас, дорогие, мы с вами потанцуем, ура! Владимир, и ты к нам присоединяйся.
1: Обязательно. Олесь, ты так все эмоционально рассказываешь, что мне кажется, я уже готов полететь, но нет, здесь эфир.
0: Это уникальный шанс оказаться на главном танцполе этого лета у каждого из вас.
1: Спасибо большое, Олеся. Передавай привет мурзилкам. Друзья, Олеся Соболева работает сегодня специально для вас на стадионе ВТБ-арена, где совсем скоро начнется главное событие этого лета – большая дискотека Авторадио. Ну и прямые включения, разумеется, продолжатся. Будьте рядом. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
5: В Москве 15 часов.
4: Новости.
6: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Ставрополе продолжается тушение крупного склада. Подробности далее.
7: Про главное.
6: В Ставрополе площадь пожара на складе лакокрасочных материалов выросла до 3500 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. Из помещения были эвакуированы 150 человек. На месте работают более 50 спасателей и 18 единиц техники. Пострадал один человек, его доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.
7: Про регион.
6: В Карелии вводят новые меры регулирования продажи топлива, сообщает сайт правительства региона. Решением правительства Карелии на территории всей республики введут минимальный порог отпуска бензина не менее 10 литров на один автомобиль. Министр промышленности и торговли Карелии Светлана Астахова заявила, что дефицита топлива нет, а временные сложности на отдельных АЗС связаны со сбоями в логистике поставок. Представители федеральных сетей подтвердили, что запасы топлива в регионе стабильны. С 6 июля для ускорения заправки на АЗС привлекут волонтеров. Также по всей республике ведут минимальный порог отпуска бензина. Премьер-министр правительства Карелии Андрей Сергеев сообщил, что верхние ограничения снимут, когда логистика вернется к плановому режиму. По данным властей, принятые меры уже позволили возобновить работу ряда автозаправочных комплексов.
7: Про них.
6: Русский дом в Кишиневе прекратил работу с сегодняшнего дня по решению властей Молдавии, сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. По его словам, это связано с тем, что МИД Молдавии не продлил соглашение о создании и работе культурных центров, подписанное в 1998 году. Ранее правительство Молдавии одобрило проект денонсации этого соглашения. В декабре прошлого года власти приняли закон о закрытии центра, назвав его инструментом влияния Кремля. В Кишиневе решение объяснили политическими мотивами, тогда как представители Русского дома подчеркивали, что занимались культурными и образовательными проектами, а не внутриполитической деятельностью. Глава Россотрудничества выразил уверенность, что у жителей Молдавии сохранится интерес к русскому языку, культуре, образованию и науке, и заявил о намерении поддерживать межкультурный диалог.
7: Про Авторадио.
6: Друзья, до большой дискотеки Авторадио остается буквально несколько часов. Уже сегодня вечером стадион ВТБ-арена станет главным танцполом этого лета. Свои главные хиты для вас поют Зиверт, Егор Крид, Иванушки, Анна Асти, Владимир Пресняков, Ёлка и многие-многие другие артисты. Места на трибунах или в танцевальном партере еще можно занять. Билеты доступны на сайтах Авторадио.ру и авторадиодиско.ру. Приходите пораньше. Стадион ВТБ-арена откроет свои двери уже в 16:30. Обещаем, вы не будете скучать до начала нашего грандиозного мероприятия, ведь специально для вас прямо на стадионе начнет играть свой эксклюзивный полуторачасовой диджейский сет диджей Леонид Руденко. Это отличная возможность подготовиться, разогреться и потанцевать. Увидимся сегодня вечером на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Категория 12+. Курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 77 рублей 23 копейки. Курс европейской валюты 88 рублей 3 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
4: Авторадио.

Пусть ни у кого ничего не болит, и пусть всем будет так же хорошо, как сегодня нам здесь на Авторадио. День важный, день необычный, поэтому, друзья, держитесь волны первого автомобильного. Ну, а мы сделаем все, чтобы вы были в курсе всего самого-самого интересного. Владимир Бодров по-прежнему здесь, в студии. Всем большой-большой привет.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Кинозавтодор.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
9: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
10: Записывайтесь на консультацию по телефону 33-36-36.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Солнце, пляж.
13: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
12: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
13: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая». Дискотека «Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую! Запомните сегодняшнюю дату. 4 июля 2026 года. Этот день всем слушателям Авторадио подарит самые яркие воспоминания об этом лете. Сегодня состоится грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». На стадионе ВТБ-арена уже все готово к приему гостей. Ровно через час там распахнутся двери для вас, наших радиослушателей. А ведь вы на наш масштабный праздник съезжаетесь со всей страны, рассказал генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.
2: Дискотека Авторадио – это не московское мероприятие, это мероприятие для всей страны. И к нам приедет очень много зрителей и гостей из других городов, потому что Авторадио уже на протяжении 2 месяцев разыгрывает билеты в эфирах наших партнеров в регионах. И у нас очень много, несколько тысяч человек едут с разных концов страны. И стадионный формат помогает всем насладиться вот этим масштабным мероприятием.
1: В розыгрыше билетов на большую дискотеку Авторадио приняли участие 24 города. Среди них Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ставрополь, Самара, Тверь, Казань, Уфа, Чебоксары. Наши слушатели летят к нам на самолетах, едут в поездах, добираются на автобусах и машинах. Добро пожаловать в Москву тем, кто уже доехал до столицы. Отдельный привет всем, кто сейчас еще в дороге и спешит на большую дискотеку Авторадио. Среди них гости из северной столицы. Их в дороге сопровождают наша коллега Галина Осипова.
3: Мы встретились в 8 утра, а для петербуржцев, поверьте, это очень рано. Поэтому полдороги мы спали. В Новгородской области погрелись на жарком солнце, в Тверской размяли ноги и немножко промокли под дождем. Правда, петербуржца дождем не напугать. И уже начали готовиться к дискотеке. После такого длительного отдыха мы настолько зарядились энергией, что танцпол будет полыхать под нами. Компания у нас шикарная, ведь каждый, кто сегодня едет на концерт, должен был во время эфира быстрее всех дозвониться, ответить на вопросы ведущего и только после этого стать частью нашего путешествия. И несмотря на то, что здесь собрались совершенно разные люди, главное, что все они готовы к приключениям и сегодня совершенно точно зажгут на танцполе.
1: Но зажигать сегодня на главном танцполе этого лета будут все. Наши артисты репетируют не только свои выступления, но и готовы подпевать коллегам, рассказала Люся Чеботина.
4: Дорогие мои любимые, сделайте это лето самым незабываемым, самым ярким, и пусть это лето будет наполнено эмоциями. И чтобы как раз-таки это лето стало таким невероятным летом в вашей жизни, и я предлагаю 4 июля встретиться на ВТБ-арена, на дискотеке Авторадио, где мы с вами танцуем, споем, наполним друг друга невероятными эмоциями.
1: Друзья, напоминаю, через час стадион ВТБ-арена откроет свои двери, чтобы вы спокойно нашли свои места на трибунах или в танцевальном партере. Наш грандиозный музыкальный фестиваль стартует в 18 часов. Те из вас, кто очень хотел, но по каким-то причинам не смог лично посетить наш праздник, можете услышать наш масштабный концерт в прямом эфире Авторадио. Наталья Беляева на встрече на фестивале.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Велкий Попович даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Красносуточно.ру.
1: 6+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился. Прям супер.
7: Хороший фильм. Мне понравился. Мне тоже очень понравился.
8: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино.
9: 6+. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
11: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
12: Деда, а когда мы будем твой дом пить?
10: Не внуки, а мафия.
9: Дед Фомич. Уже в кино.
1: 12+.
8: Авторадио.

Вот примерно с таким настроением мы должны проводить эту субботу, потому что уже через считанные часы начнется долгожданная, грандиозная, большая дискотека Авторадио. Друзья, сегодня на стадионе ВТБ-арена специально для вас выступят Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Мари Краймбрери, Зиверт, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и Баста. Если вы очень хотите, но по каким-то причинам вдруг не можете присутствовать лично, напомню, что сегодня вся страна сможет услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио. А также смотрите прямую трансляцию грандиозного музыкального фестиваля «Большая дискотека Авторадио» в группе «В Одноклассниках». Присоединяйтесь к народному концерту. Начало в 18 часов по московскому времени, так что, друзья, добро пожаловать на грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Категория 12+. Ну что ж, мы с нетерпением ждем вечера, ну а в ожидании «Большой дискотеки Авторадио» наслаждаемся хитами, между прочим, не менее любимыми. Дарить их продолжу я, Владимир Бодров. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
4: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: исключение.
1: Чуть больше 2 часов остается до главного события этого лета. Стадион ВТБ-арена распахнет свои двери уже через 40 минут, друзья. И сейчас там находится моя коллега Олеся Соболева, которая в курсе всего, что происходит за кулисами большой дискотеки Авторадио. Олесь, привет. Где ты, что ты, с кем встретилась, кого увидела? Рассказывай.
2: Привет, Вова, привет слушателям Авторадио. Здравствуй, страна огромная. Я нахожусь в эпицентре главного танцпола этого лета на стадионе ВТБ-арена. Несколько минут остается до открытия, между прочим. 16:30 откроются двери стадиона, и можно будет заходить. Мы встретили здесь уже всех артистов. И Диану Арбенину, и Зиверт, и Ани Лорак. Только что готовился к выступлению Валерий Сюткин. И все коллеги мои тоже здесь. Иван Броневой, драйв-шоу «Поехали», стоит рядом со мной. Ваня, привет.
3: Всем привет, здравствуйте. Пришел пораньше, потому что не мог. Ну, хотелось еще вчера прийти, но мне сказали рано.
2: А под какой главный хит ты приготовил свой главный танец?
3: Слушай, ну, Чеботина и елка. Елка и Чеботина. Это мои фавориты.
2: Ну, я очень хочу, конечно же, услышать Зиверт, Татьяну Буланову.
3: Ну и главное. Давай хором.
2: Давай! Баста! Баста завершит дискотеку Авторадио. Дождитесь окончания, потому что это будет красиво, это будет сет его больших хитов.
3: Ну а я совсем скоро вновь выйду в эфир и расскажу, что происходит вокруг стадиона ВТБ-арена. Сколько людей, сколько красивых людей, сколько невероятных эмоций уже сейчас можно получить здесь.
2: Спасибо большое, друзья. До встречи на большой дискотеке Авторадио. Ура!
1: Спасибо большое, Олеся. Спасибо большое Ивану Броневому. Обязательно с ним услышимся уже совсем скоро, друзья. Да, сегодня наши коллеги держат нас в курсе всего самого интересного. Работают на стадионе ВТБ-арена специально для вас, где совсем скоро начнется главное событие этого лета. Большая дискотека Авторадио. До встречи.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Российские педагоги в ближайшее время могут получить особый статус. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время ожидается указ президента России Владимира Путина об особом статусе педагогов. Об этом министр сообщил во время рабочей поездки в Сахалинскую область и встречи с учителями. По словам Кравцова, документ закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье. Министр отметил, что указ также должен обеспечить защиту чести, достоинства и деловой репутации учителей и определить меры их поддержки. В ходе поездки Кравцов также поддержал идею включения литературных произведений о специальной военной операции в школьные программы, обсудил развитие сети профильных психолого-педагогических классов и необходимость программ обмена для студентов колледжей, чтобы они знакомились с опытом других регионов. На фоне обсуждения статуса педагогов в Госдуме вице-спикер Борис Чернышов предложил пересмотреть статус классных руководителей, официально сделать их наставниками и освободить от предметной нагрузки, чтобы усилить профилактическую работу в школах и дать больше времени на воспитательную часть.
0: Про болезни.
2: Число умерших от вируса Эбола в Демократической Республике Конго достигло 473 человек, сообщает Министерство здравоохранения страны. По данным ведомства, подтверждены 1500 случаев заражения, 628 человек госпитализированы, более 11 тысяч находятся под наблюдением, 213 человек выздоровели, говорится в сообщении. Вспышку Эбола официально объявили 15 мая в провинции Итури, граничащей с Угандой и Южным Суданом.
0: Про пенсии.
2: Этим летом прибавки к пенсии предусмотрены сразу по нескольким основаниям, сообщил депутат Госдумы Алексей Гаврин. С 1 августа пересчитают страховые пенсии работающих пенсионеров, за которых в прошлом году работодатели перечисляли страховые взносы, еще не учтенные в размере выплат. Сумма будет индивидуальной и зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов. Обращаться за перерасчетом не нужно, он пройдет автоматически.
0: Про зарплату.
2: Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в апреле была зафиксирована в трех регионах России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные. Больше всего в среднем получали на Чукотке почти 251 тысячу рублей в месяц. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель составил около 211 тысяч, а в Магаданской области почти 205 тысяч рублей. В целом, самые высокие средние зарплаты отмечались в отраслях, связанных с добычей нефти и газа, финансовой сферой, производством табачных изделий, а также воздушным, космическим и трубопроводным транспортом.
0: Про нас.
2: Треть опрошенных россиян справляются со стрессом усилием воли. Около четверти считают, что с ними не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% респондентов предпочитают комплексный подход, воздействуя и на тело, и на психику, тогда как 3% отмечают, что при стрессе помогает только работа с психотерапевтом, и они используют именно этот путь. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, конечно, хорошо, когда рядом, когда вживую, но если вдруг сегодня по какой-то причине у вас не получится оказаться на стадионе ВТБ-арена, друзья, не отчаивайтесь, потому что специально для вас мы проведем прямую трансляцию большой дискотеки Авторадио. Слушайте в прямом эфире Первого автомобильного, а также смотрите прямую трансляцию грандиозного музыкального фестиваля «Большая дискотека Авторадио» на канале Авторадио в YouTube. Совсем скоро для вас выступят Егор Крид, Анна Асти, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и «Баста». Начало 18 часов по Москве, категория 12+. Мы всех с нетерпением ждем на главном событии этого лета. Ну и, разумеется, наслаждаемся каждым моментом в предвкушении вечера, главного события этого лета. Друзья, Владимир Бодров по-прежнему с вами здесь в эфире Авторадио. Всем приятной субботы и до встречи на большой дискотеке Авторадио уже совсем-совсем скоро.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
7: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». 2. Заказал в «Максим». 3. Уехал дешевле.
8: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
14: ИП Крылова, ИНН 352-502-976-590.
15: Автомаркет Техносервис предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта. Накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика. От лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б. Телефон 51-20-20.
16: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26-50-06.
17: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
18: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
19: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: включение.
1: Вся страна в ожидании главного события этого лета. Через 10 минут стадион ВТБ-арена откроет свои двери, друзья. Ну а через полтора часа начнется сама большая дискотека Авторадио. Все сейчас едут туда. Кто за рулем, кто на метро. И на связи с нами человек, который никак не мог пропустить это мероприятие. Мой коллега из утреннего драйв-шоу «Поехали», Иван Броневой. Ваня, привет. Расскажи, где ты, что ты, как ты?
2: Привет. Привет-привет. Я думал, ты скажешь, человек, который никак не может поместиться в метро, поэтому шел пешком. Слушайте, ну, здесь невероятная атмосфера. Ну, чтобы вы понимали, по моим личным ощущениям, а я реально прошелся пешком практически через пол Москвы, здесь, около стадиона ВТБ-арены, температура на градусов 5, а то и 10 выше, чем средняя по Москве. Это точно, потому что здесь огромное количество заряженных людей. Очередь уже выстроилась. Они не просто стоят. Вообще, чем отличается обычная очередь от авторадийной? Вот чем? Кардинально и радикально. Тем, что в нашей очереди люди, во-первых, улыбаются, во-вторых, поют. Я тут уже слышал, что люди поднимали тост за бывшего, под Люсь Чеботину, сами себе напевая. Люди, опять же, здесь стоят и друг друга подбадривают, знакомятся друг с другом. И чувствуется, что весь танцпол, представьте, более 30 тысяч человек, все будут уже знакомы к моменту, когда окажутся внутри стадиона, к моменту начала нашей невероятной большой дискотеки Авторадио. Короче, здесь уже есть на что посмотреть. Есть, кстати, на кого посмотреть. Две девушки, блондинки в красном платье, и та, и другая, ходили еще в 2 часа дня около стадиона. Возможно, был какой-то обряд на привлечение удачи. Возможно. Но они вот сейчас, я их вижу, стоят дружненько в очереди. Короче, мы готовы, зрители готовы точно через 2, ну сколько уже, меньше, чем через 2 часа все случится. И будет невероятно здорово.
1: Спасибо Ивану Броневому. Давайте скажем, друзья, и отправимся уже наконец на стадион ВТБ-арена, потому что, хотя само мероприятие и начнется в 6 вечера, стадион откроет свои двери уже через 10 минут, а там уже и блондинки гуляют, как сказал Иван Броневой. Нужно вставать в очередь. Скучно не будет никому. Ждем всех на большой дискотеке Авторадио, друзья.

0: представляет грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую! Сегодня все внимание приковано к Авторадио и стадиону ВТБ-арена. Вас ждут тонны качественного звука, драйв, который не отпустит ни на секунду. Сегодня на танцполе мы будем зажигать под главные песни Егора Крида, Анны Асти, Иванушек, Зиверт, Владимира Преснякова, Марии Краймбрери, дискотеки «Аварии» и «Елки». Огромный подарок для всех приготовил Баста. Он выступит с сетом своих главных хитов. Авторадио гарантирует вам отличное настроение и самые яркие воспоминания. Вспоминания о нашей большой дискотеке. Вы же знаете, как мы умеем зажигать. Именно Авторадио подарило стране легендарную дискотеку 80-х. Радиостанция поддерживает проекты с важной социальной идеей, регулярно проводит живые концерты в своей студии, организует масштабные музыкальные шоу, которыми впечатляются всем. Вот что о наших мероприятиях говорит Владимир Пресняков.
2: Авторадио создало эту атмосферу, она невменяемая. Я лучше не видел. Нет чопорных людей, все веселятся. Ну, это потрясающе. Представляете, как захватывает это. Я рад, что я часть системы, часть времени, где под мою музыку делали детей, влюблялись. И это останется со мной, это самый для меня главный приз.
1: Друзья, лето создано для того, чтобы зажигать, кайфовать и получать удовольствие. Это легко сделать на нашем новом грандиозном мегамузыкальном фестивале большой дискотеки Авторадио. Эта суббота просто обязана стать легендарной. Слушать и смотреть нашу дискотеку можно всей семьей, говорит генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.
3: Большая дискотека Авторадио точно будет интересна для всей семьи. Мы задумали это большим семейным мероприятием. Будут представлены такие артисты, как, например, Валерий Сюткин с его хитами, или, например, безусловно популярная Анна Немченко, «Танцпол везде», который, мне кажется, сейчас слышен из каждого окна там автомобиля. И огромное количество других известных артистов, которые интересны как родителям, так и детям, а где-то, может быть, вполне современным молодым бабушкам и дедушкам.
1: Здесь будет все, что мы любим. Громкие хиты, любимые артисты, тысячи улыбок и потрясающая атмосфера большого музыкального праздника. Берите друзей и родных и вместе отрывайтесь на большой дискотеке Авторадио. Будет круто, весело и очень музыкально, уверен рок-музыкант Вадим Самойлов.
4: Фестиваль уникален тем, что там можно услышать огромное количество артистов. И на любой вкус практически. Можно где-то повеселиться, можно сплакнуть, можно потом снова обрадоваться. А самое главное, на фестивале можно встретить огромное количество новых людей. И это прекрасный повод почувствовать себя одной большой стайкой людей, которые просто любят музыку.
1: Друзья, двери стадиона ВТБ-арена только что открылись. Фестиваль «Большая дискотека Авторадио» стартует в 18 часов. Ну и до этого момента всем, кто уже пришел на стадион, не придется скучать. Прямо сейчас там играет свой эксклюзивный диджейский сет диджея Леонид Руденко. Это отличная возможность подготовиться и потанцевать. Наталья Беляева, встретимся на фестивале.

0: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
7: Категория 6+.
6: Авторадио.
8: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
9: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека «Авторадио». Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До встречи.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Боларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Боларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Боларс».
5: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: исключение.
1: Друзья, чуть больше часа остается до начала большой дискотеки Авторадио. И, разумеется, все мы в предвкушении, а еще в большем, как лично мне кажется, предвкушении. Те, кому посчастливилось уже сейчас находиться на стадионе ВТБ-арена, буквально 20 минут тому назад он открыл свои двери. И первым, кому посчастливилось эту дверь потянуть на себя, так скажем, мой коллега, ведущий утреннего драйв-шоу «Поехали», Денис Курочкин. Денис, привет тебе большой. Где ты, что ты?
2: Привет, привет. Привет, Володя. Это действительно я, Денис Курочкин. Вещаю из фойе. Прямо сейчас тут на самом деле настоящая предстартовая лихорадка. Я всех приветствую, всех провожаю, всем говорю, куда идти. Хотя тут, в принципе, просто невероятная атмосфера. Только-только действительно начали запускать людей. Уже чувствует этот, на самом деле, особенный драйв. Все находятся в ожидании. Кто-то обсуждает любимых артистов непосредственно. Кто-то ищет друзей в толпе. Но в воздухе, в любом случае, искрит предвкушение праздника. Фойе наполняется голосами с каждой минутой. Также, ну, тут, на самом деле, много можно рассказывать. Могу сказать одно, что город будто бы на

0: который, ну вот, немножечко Москву затянуло небо, но я думаю, что сейчас, благодаря нашим ярким глазам и танцам, мы все это быстренько развеем, и будет по-настоящему, еще раз повторюсь, жарко. В любом случае, я тут нахожусь в центре подготовки, прям в самом эпицентре. Буду держать вас всегда в курсе, поэтому, если что, маякуйте, и самое главное, ребята, заходите в наш, в наши соцсети для того, чтобы не только еще это слышать, но и смотреть, потому что мы с коллегами стараемся показать каждый уголок стадиона ВТБ-арена, где сегодня, еще раз повторюсь, состоится большая дискотека «Авторадио».
1: Да, большое спасибо, Денис, большое спасибо за то, что держишь нас в курсе. Берем с тебя, как это, ловим на слове, если что, позвоним тебе обязательно. Расскажешь еще что-нибудь интересное.
0: Всегда, ребята, я пойду пока ворвусь в зону, где фотографируются наши слушатели, она просто невероятно красивая, большая, ее невозможно не заметить, потому что на ней крупными буквами написано «Авторадио», там большое количество развлечений, поэтому все, кто сейчас едет,
1: давай,
0: возможно, подъезжает к стадиону, бегом быстрее, чтобы получить...
1: Бегом на стадион. Большое спасибо, Денис. Стадион ВТБ-арена открыл свои двери. Друзья, еще раз напоминаю, совсем скоро большая дискотека «Авторадио». Авторадио. Чуть больше часа остается до старта. Все прибегом на стадион.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Авторадио.

0: Москве 17 часов.
1: Новости. Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин подписал закон для нормализации ситуации с топливом. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Владимир Путин подписал закон, который должен поддержать производство бензина и дизельного топлива в России. Об этом пишут «Известия». Теперь правительство будет определять, какие виды топлива можно продавать на внутреннем рынке. Кроме того, нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин с октановым числом не ниже 92, смешивая прямогонный бензин с другими компонентами. Помимо этого, до конца года продлили соглашение о модернизации крупных нефтеперерабатывающих заводов. Предполагается, что это поможет увеличить выпуск топлива и обеспечить им внутренний рынок.
2: Про помощь.
1: Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь после серии сильных землетрясений. Как сообщает «Комсомольская правда», глава МИД республики заявил, что в Каракас уже доставили российский гуманитарный груз, а также прибыли специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю. Ранее Россия направила в Венесуэлу палатки для временного размещения людей, продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Сильные подземные толчки произошли 24 июня. По последним данным, погибли более 2000 человек, еще больше 12 000 пострадали. В стране объявлен национальный траур.
2: Про образование.
1: В школьную программу включили темы, связанные с искусственным интеллектом и беспилотниками. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передают «Ведомости». Основы работы СИИ школьники изучают на уроках информатики, а знакомство с дронами вошло в курс труда, а также в предмет основы безопасности и защиты Родины. Кроме того, такие занятия проводят в рамках дополнительного образования. По словам Кравцова, такие темы нужны школьникам, начиная с раннего возраста, чтобы они сразу понимали, как устроены новые технологии.
2: Про работу.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что молодежь все чаще выбирает рабочие и технические специальности. По его словам, после 9 класса в колледжи и техникумы поступают около 65% выпускников, а после 11-го еще 12%. Такие данные приводит Министерство просвещения. Володин также отметил, что раньше многие выбирали направления, которые в итоге не были востребованы на рынке труда. При этом в сферах, где не хватало специалистов, кадровый дефицит усиливался. Спикер Госдумы также добавил, что в системе среднего профессионального образования остаются проблемы. Региональным властям, по его мнению, необходимо обновлять оборудование и учебную базу колледжей и техникумов.
2: Про инициативы.
1: Минтранс обновил рекомендации по организации парковок в российских городах. Как пишет парламентская газета, регионам предлагают разрешить семьям с 4 и более детьми бесплатно парковать не один, а сразу 2 автомобиля. В министерстве отметили, что такая мера должна упростить жизнь многодетным семьям. Поправки подготовили совместно с Комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. При этом рекомендации не являются обязательными. Окончательное решение о введении такой льготы будут принимать региональные власти. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 77 рублей 23 копейки. Курс европейской валюты 88 рублей 3 копейки. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

что только не идут мужчины ради своих избранниц, и на что только не готовы мы, Авторадио, ради вас, дорогие друзья. На стадионе ВТБ-арена уже собираются зрители, готовые зажечь на большой дискотеке Авторадио, и уже совсем скоро для них выступят Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Мари Краймбрери, Зиверт, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и Баста. Так вот, если вдруг по какой-то причине вы не можете присутствовать лично, слушайте нас в прямом эфире, а также смотрите прямую трансляцию грандиозного музыкального фестиваля «Большая дискотека Авторадио» в группе «В Одноклассниках». Присоединяйтесь к народному концерту. Начало 18 часов по Москве, категория 12+. До старта меньше часа, ну а проведем мы этот час в ожидании, в предвкушении и исключительно под любимую музыку в эфире первого автомобильного. Ведь у нас, друзья, как известно, всегда есть что ловить. Едем дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер.

0: Услышь финтех, слышь продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика. От лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б. Телефон 51-20-20.
5: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: приключений.
1: Ух, друзья, уже почти мы с вами дождались. Чуть больше получаса осталось до главного музыкального события этого лета. И у нас сейчас на связи ведущий драйв-шоу «Поехали» Иван Броневой, который в центре событий находится и расскажет нам, что же там сейчас происходит на ВТБ-арене. Ваня, тебе слово.
2: Привет еще раз всем слушателям, и хочу сказать буквально следующее. Нахожусь сейчас вот прямо у сцены, фактически в фан-зоне, и вижу, что над стадионом ВТБ-арены солнце. Но не то чтобы оно прямо действительно светит, понятно, облака, тучи, никто не отменяет, но солнышко как будто пробивается через них, а я его понимаю, потому что оно действительно тоже хочет увидеть, что будет происходить на этой сцене. Тоже хочет казаться на большой дискотеке авторадио. Тут у нас, кстати, уже вышли мурзи, поздоровались. Какие хаваты, я честно скажу, стоял в стороне и немножко завидовал. Но вот как их встречали, как все аплодировали, как они кричали. Потом начал играть свой сет Леонид Руденко, вот прямо сейчас это и происходит. Люди танцуют, люди зажигают, заполняются трибуны, заполняется фан-зон, заполняется танцпол. И все это скоро, представьте себе, начнет в едином ритме двигаться, танцевать и подпевать любимым исполнителям, главным звездам, которые появятся здесь, на этой сцене. Я считаю, что все слагаемые главного танцпола этого лета здесь.
1: Ну а мы считаем, Вань, что ты там, где нужно сейчас находишься, собственно говоря, нам очень как-то... Мы тебе завидуем все, белой завистью, честно скажу, потому что всем уже хочется оказаться там. Я очень надеюсь, что 30 тысяч наших зрителей, точнее не надеюсь, а точно знаю, что они так же, как солнышко, увидят, что будет происходить на сцене уже через 36 с половиной минут. И, друзья, я очень надеюсь на то, что если вы сейчас не смогли приехать, вы не забудьте о том, что нас можно будет смотреть, большую дискотеку Авторадио можно будет смотреть и в Одноклассниках, и на Ютубе. Ну и, собственно говоря, все это можно будет наблюдать и слушать в эфире Авторадио. Иван Прудников совсем скоро подключится к комментированию этого прекрасного музыкального события, друзья. Ну а с нами был Иван Броневой. Ване большое спасибо. Ждем с нетерпением. Как я уже сказал, 36 минут остается до начала. Друзья, все прямиком в ВТБ на стадион ВТБ-арена.

0: представляют. Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Всего каких-то полчаса, и мега-праздник, который устраивает Авторадио на стадионе ВТБ-арена, начнется. Готовьтесь петь, танцевать, зажигать, смеяться. Большая дискотека Авторадио станет самым ярким событием этого лета. Свои главные хиты сегодня исполнят Егор Крид, Анна Асти, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. А яркую точку в нашем грандиозном музыкальном фестивале поставит «Баста» с этим своих главных хитов. Все эти артисты уже давно стали добрыми друзьями Авторадио. Они участвуют в различных концертах, которые устраивает наша радиостанция. Это значит, что новый фестиваль пройдет в атмосфере тепла и ярких эмоций. Мы будем вместе петь и танцевать. Ведь именно так проходят встречи в компаниях, где все друг друга знают и любят. В общем, отрываться мы будем по полной. Атмосфера стадиона к этому очень располагает, уверен генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.
2: Самый главный подарок для наших зрителей и для наших слушателей – это сама дискотека, это атмосфера стадиона, когда десятки тысяч человек слышат любимые песни, поют их все вместе, всем стадионом, когда на сцене выступают любимые артисты, и вот это вот чувство единения летом, на закате солнца, на большой дискотеке от Авторадио, наверное, и является самой главной фишкой этого концерта. Безусловно, мы продумываем классную сценографию, будут сопровождающие номера, но давайте скажем себе честно, когда мы идем на дискотеку, мы в первую очередь хотим потанцевать и оторваться сами. И поэтому вот эта фишка точно будет обеспечена.
1: Ну, прямо сейчас на стадионе ВТБ-арена для всех, кто уже пришел на трибуны и разместился в танцевальном партере, свой эксклюзивный диджейский сет играет диджей Леонид Руденко. Это отличная возможность настроиться на танцевальный лад и отрепетировать нужные движения. У всех, кто будет смотреть и слушать большую дискотеку Авторадио, сидеть на месте сегодня точно не получится. Любимые песни, невероятная атмосфера, тысячи людей, которые поют в один голос. И это очень важно для дискотеки, мощный звук. Это гарантировал главный режиссер большой дискотеки Авторадио Андрей Елсаков.
3: Такая сверхзадача перед нами стояла, чтобы действительно звук был во главе всего. Ведь недаром само мероприятие называется «Большая дискотека Авторадио». И дискотека – это всегда то место, где люди двигаются, танцуют. Им все всегда очень хорошо и мощно слышно. Для этого просто какое-то гигантское количество звукового оборудования для того, чтобы даже люди, которые будут сидеть на дальних трибунах, получали тот шикарнейший звук.
1: Друзья, до этой самой энергетики рукой подать, считанные минуты, и мы начинаем. Поторопитесь, призывают всех участницы большой дискотеки Авторадио Зиверт.
4: Большая дискотека Авторадио, ВТБ-арена. Ты знаешь, куда идти, ты знаешь, зачем идти, попрыгать, запаздить с такими же, как и ты. Угу. Жду вас там. Надо быть, приходите.
1: Ну и пусть не расстраиваются те, кто по каким-то причинам не попадает на наш танцпол. Дискотека будет транслироваться в прямом эфире Авторадио. Каждый человек, будь он во Владивостоке или в Калининграде, может включить свои колонки погромче и танцевать вместе со всей страной под лучшую музыку Авторадио. Смотрите и слушайте, чтобы получить свою порцию счастья. Наталья Беляева, встречаемся на фестивале.

0: устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
6: Ленту. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Лето – время путешествий и новых открытий.
8: Но иногда открытия бывают неожиданными.
9: Ой-ой-ой!
7: Диарея!
9: Ай-яй-яй!
7: Срочно энтерофурил!
8: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
10: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
11: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
16: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
17: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
18: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
19: Вот можно было весь день играть.
20: Мир игр стал ее реальностью.
21: Я в игре?
22: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
21: Вот поиграешь.
20: Летом всякое бывает. Побег из Холбора. Уже в кино.
23: 6+.
24: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
25: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив. 16+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
4: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Ищешь стабильность?

0: исключение.
1: Ну что ж, дорогие друзья, действительно считанные минуты остаются до старта главного музыкального события этого лета. Зрители занимают свои места. Большая дискотека Авторадио готова начаться. И прямиком с места события, со стадиона ВТБ-арена с танцпола, в эфир выходит ведущий драйв-шоу «Поехали» Денис Курочкин. Денис, ты нас слышишь?
2: Вадя, привет!
1: Привет!
2: Привет! Я всегда тебе рад, но в данный момент ты меня взял и вырвал из пучины танцев, где я зажигал с нашими слушателями.
1: Ну, ненадолго.
2: Я всегда рад поделиться и рассказать, что происходит. Я извиняюсь, что кричу, потому что здесь очень громко, но здесь невероятно. Я очень рад видеть здесь наших слушателей вживую, особенно тех, кто выиграл в нашем эфире билеты. Это всегда приятно. А еще приятно поделиться тем, что здесь, мне кажется, собралась вся страна, потому что буквально за 30 секунд, когда я начал свое прохождение через танцпол, я встретил наших слушателей из Череповца, из Тольятти, из Белгорода, из Курска, из Санкт-Петербурга, из Самары, из Казани. Здесь невероятно.
1: Буквально вся
2: география. Не слышу, Володя!

0: Реклама.
1: Лето – время путешествий и новых открытий.
2: Но иногда открытия бывают неожиданными.
3: Ой-ой-ой!
1: Диарея?
4: Ай-яй-яй!
1: Срочно энтерофурил!
2: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
5: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Российские войска взяли под контроль Константиновку в ДНР. Накануне Владимир Путин посетил один из пунктов управления группировкой войск

0: заслушал доклады военных. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, наступление на этом направлении продолжается. В Кремле назвали взятие города важным этапом для дальнейшего продвижения к Славянску и Краматорску. Владимир Путин также поручил сделать все необходимое для эвакуации мирных жителей из района Константиновки.
1: Про образование.
0: В ближайшее время в России ожидается указ президента об особом статусе педагогов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время встречи с учителями. Документ должен закрепить особый статус и общественную значимость профессии учителя. В нем также должны быть прописаны условия для профессионального развития педагогов и меры защиты от угроз к жизни и здоровью. Помимо этого, по словам министра, указ должен предусматривать защиту чести, достоинства и деловой репутации учителей. Кравцов напомнил, что предложение о дополнительной поддержке педагогов ранее поддержал Владимир Путин.
1: Про недвижимость.
0: Верховный суд разъяснил, как рассматривать споры, связанные с продажей квартиры и другой недвижимости. Речь идет о случаях, когда продавец заявляет, что стал жертвой мошенников или в момент сделки не понимал последствий своих действий. Как указал суд, отменить договор можно только при наличии подтвержденных доказательств. Одного сожаления о продаже или ошибки при принятии решения для этого недостаточно. При этом должны учитываться права обеих сторон. Если продавца обманули мошенники, сделку могут признать недействительной лишь в том случае, если покупатель знал или должен был знать об обмане. Отдельно Верховный суд обратил внимание на сделки с жильем бывших супругов. В таких случаях необходимо выяснить, знал ли покупатель, что второй собственник не давал согласия на продажу.
1: Про ЖКХ.
0: Россиянам напомнили о новом сроке оплаты коммунальных услуг. Квитанции за июнь можно оплатить до 15 июля. С марта крайний срок внесения платы за жилье и коммунальные услуги по всей стране перенесли с 10 на 15 число следующего месяца. Как пояснил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, дополнительные 5 дней особенно удобны тем, кто получает зарплату после 10 числа. Это позволяет спокойнее спланировать расходы и не допустить случайных просрочки. Сами квитанции теперь должны приходить не позднее 5 числа каждого месяца.
1: Про Авторадио.
0: Друзья, большая дискотека Авторадио начинается прямо сейчас. Главный музыкальный праздник этого лета стартует на стадионе ВТБ-Арена. Сегодня свои главные хиты исполнят Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и Баста. У нас также есть отличные новости для всех, кто хотел, но по каким-то причинам не смог лично посетить наш праздник. Вся страна услышит грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио. Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте, а также на канале Авторадио в Рутюб. Мы начинаем. Всем отличного вечера. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные понедельник 77 рублей 23 копейки, курс европейской валюты 88 рублей 3 копейки. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио.

0: Добрый вечер! Я считаю, что сегодня можно на таких эмоциях, сегодня можно ярко, сегодня можно грандиозно, потому что все это про большую дискотеку Авторадио. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы несколько месяцев шли к этому моменту. Вот он, 4 день июля, вот он, заветный момент. Стадион ВТБ-арена заполняется до отказа. Сегодня ждем 30 тысяч, и есть важная миссия. Добрый вечер! Иван Прудников, Олеся Соболева.
1: Здравствуй, страна огромная! Мы наконец-то добрались до этой даты и встретились на главном танцполе этого лета.
0: Да, сегодня есть важнейшая у нас миссия. Мы сегодня, дорогие слушатели Авторадио, будем вашими глазами, мы будем вашими ушами, мы будем вашими путеводителями по этому празднику. Да, проводниками в этом празднике музыки, драйва и энергии. И, разумеется, мы предвкушаем грандиозное событие. Причем, как мы понимаем, Авторадио-то события создавать умеет.
1: Мы вообще сами себе такую планку ставим и перепрыгиваем. Грандиозные мероприятия делаем качественно. Самое главное для вас. Мы открывали студии в самых невероятных местах. На борту яхты вещали.
0: Было.
1: В олимпийских столицах. Пекине, Ванкувере, Лондоне, Сочи. Да мы даже с высоты Останкинской телебашни. 147 метров. Представляешь, студия Авторадио там. И самые высокие смотровые площадки в Европе, в Москва-Сити. Да мы даже плавали с живыми концертами на яхте и выходили в эфир в прошлом году из столичной подземки. Вот уж куда пробрались, а?
0: Пробрались. Да, сегодня будем зажигать. Будем зажигать на стадионе ВТБ-арена. Теперь нас ждет новое грандиозное музыкальное шоу. Главные звезды сегодня исполнят свои главные хиты. Это Егор Крид, это Анастасия, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбери, дискотека «Авария», Баста зафиналит. Все это, ну, в общем, там список артистов такой, что здесь гораздо важнее наслаждаться. Нас ждет мощный звук, нас ждет невероятный заряд энергии. Сегодня на стадионе ВТБ-арена мы действительно напишем еще одну страницу летописи Авторадио. И знаете, это не то чтобы громкие слова, все обязательно так и будет.
1: Но это гордо звучит. Мы каждый раз заявляем и каждый раз сами себе доказываем, какие же мы крутые. Какие же вы у нас отзывчивые! Мы вас пригласили, и вы уже здесь, на главном танцполе страны.
0: Да, дорогие радиослушатели, как вы понимаете, мы совсем скоро будем приступать. Капелька томного вот этого ожидания, да? Но я уверен, что она того по-настоящему стоит. Я думаю, что мы с вами успеем еще и устроить прямое включение, да? Мы перенесемся еще раз на стадион ВТБ-арена для того, чтобы пообщаться с нашими коллегами. Ну и, кстати, дорогие слушатели, единый номер плюс 7-915-459-2020. Пишите, какие города с нами, пишите, где слушаете. Давайте какую-то обратную связь. Я надеюсь, что успеем и пообщаться.
1: И чье выступление вы ждете? С огромным желанием.
0: Конечно.
1: Расскажите нам.
0: Конечно, расскажите нам об этом. Ну и, дорогие, мы не прощаемся, естественно, скоро приступаем.

0: включение.
1: Да, дорогие радиослушатели, совсем скоро, буквально вот-вот начнется прямое включение для всей страны. Еще раз приветствую миллионы слушателей, которые сейчас на волнах Авторадио. Действительно, совсем скоро нас ждет настоящий праздник драйва энергии. Ну и пока есть возможность, да, пока мы находимся вот в этом томном ожидании, как же прекрасно, что есть возможность отправиться в самую гущу событий.
2: Спасибо за это нашим коллегам, которые там работают. На связи с нами Захар из Мурзилки Лайв. Захар, привет, расскажи, где ты и что ты?
3: Привет, друзья! Я сейчас нахожусь за сценой, и вы не знаете, невозможно передать вот эти вот ощущения, такие относительно забытые, стадионных форматов, стадионных фестивалей, которые Авторадио проводило очень и очень много и очень качественно. Вспомните дискотеки 80-х, вспомните фестивали Авторадио Победы, вспомните другие концерты, которые мы делали, и делали даже фестиваль на Васильевском спуске, что у Красной площади, когда отмечали 15-летие Авторадио. Вот сейчас ровно те же самые ощущения, когда буквально вот ты не успеваешь моргнуть, а народу прибавляется. Я так понимаю, что он будет прибавляться еще достаточно долго, сами понимаете, охрана, безопасность, здесь уж ничего не поделаешь. Но самое главное – это настроение людей. Коллеги, вы не представляете, как приятно видеть такое количество улыбающихся лиц, которые смотрят на тебя, ловят каждое слово и готовы подпевать абсолютно всему, даже тому диджей-сету, который сейчас дает Леонид Руденко. Вроде бы и знакомые очень мелодии, вроде бы и иностранные слова, но люди все равно поют, как многие это делают в душе, мало понимая смысл тех слов, которые они напевают. Это что называется «внутри впитано с молоком матери». Друзья, я сейчас вынужден с вами попрощаться, потому что очень скоро надо уже бежать на сцену, и совсем скоро начнется большая дискотека Авторадио. Готовьтесь.
1: Готовимся. Захару огромное спасибо. Но опять же, это он попрощался с нами, с тобой, Олеся, со мной. Потому что Захара мы, конечно же, будем слышать весь этот прекрасный вечер. Захару, как и всем нашим любимым мурзилкам, скоро действительно отправляться на сцену. Прямая трансляция, как вы понимаете, действительно начнется очень и очень скоро. Пока народ разогревается. Но это легкая капля зависти тем, кто сейчас... Я имею в виду, нет.
2: А нелегкая.
1: Слушатели, которые сейчас по ту сторону приемника, возможно, капельку могут завидовать тем, кто сейчас на стадионе ВТБ-арены. Имеют право, потому что, пожалуйста, Руденко сейчас всех разогревает, сейчас как натанцуются, сейчас как подготовятся, а потом на всю страну как жахнем, что называется.
2: Я прекрасно понимаю, о чем говорит Захар, потому что сама была только что на стадионе ВТБ-арена, сама делала включение оттуда. Ну, невероятная атмосфера. Это стадионище, это 30 тысяч человек, трибуны, это танцпол и... Это зал, это вы, дорогие слушатели, я тоже завидую, что вы там будете сейчас танцевать.
1: Но только самую малость, дорогие, капелька терпения, и все скоро обязательно начнется.

0: Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
4: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
7: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8-800-222-89-90.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

0: Да, дамы и господа, да, леди и джентльмены, главный танцпол этого лета скоро накроет всю страну при помощи эфира Авторадио, но, конечно же, проходить он будет на стадионе ВТБ-арена, заполненном до отказа, красота самая настоящая. Ну, я так понимаю, Олесь, сегодня у нас еще и много гостей, да?
1: В каком плане гостей?
0: Из разных городов, я имел в виду.
1: Конечно, у нас все города приехали, какие только можно. И Санкт-Петербург целый автобус привез. 60 человек, я видела видео у коллеги. Это невероятно. Новосибирск здесь, Екатеринбург, Ставрополь, Самара, Оренбург, Чита, Курск, Тверь, Пермь, Киров, Омск, Орел, Тюмень. Остановите меня, вся страна тут. Ярославль, Уфа, Владимир, Нижний Новгород. А откуда вы, дорогие слушатели?
0: Да, откуда вы, можете нам тоже написать. Единый номер +7 915 459 2020 продолжает свою работу. Мы все находимся в предвкушении старта мероприятия. Вот, пожалуйста, Елена пишет, когда же начнется концерт. Грандиозный фестиваль, большая дискотека Авторадио. Прямая трансляция в нашем эфире начнется очень-очень скоро. Вы же понимаете, что это огромное количество артистов. Это главные звезды, главные хиты. Поэтому я предлагаю вам привить чуть-чуть капельку терпения. Ну и потом уже без пауз. Нон-стопом мы будем врываться в этот великолепный вечер.

0: Большая дискотека Авторадио. Прямая трансляция.
1: Ну что же, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуй, страна, еще разочек, здравствуйте, миллионы слушателей, которые здесь сейчас настроились на прямой эфир Авторадио.
2: Считанные мгновения остаются до старта большой дискотеки Авторадио, событие, к которому мы с вами шли много месяцев. Красота невероятная. Забитый до отказа стадион ВТБ-арена, главные звезды, главные хиты и несколько волнительных минут до начала.
1: Иван Проников, Олеся Соболева, еще раз приветствуем всю страну. И ближайшие несколько часов мы станем вашими глазами, ушами, будем звучать в эфире для тех, кто не смог сегодня по тем или иным причинам приехать на наш огромный праздник, на стадион ВТБ-арена.
2: Но мы очень надеемся, что вы готовы на все 100%, потому что десятки миллионов смогут услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио. Вы сможете смотреть прямую трансляцию на нашем сайте, на Рутюб-канале Авторадио, в нашей группе в Одноклассниках. В общем, в любом удобном для вас формате встречать грандиозное возвращение Авторадио в стадионный формат.
1: Еще раз, капелька зависти здесь вполне себе допустима. Для тех, кто находится на стадионе, вы уже можете понимать, что мы сейчас прекрасно слышим, что же там происходит. Сегодня главные звезды, сегодня главные хиты. Я надеюсь, что все на это настроились. Тысячи городов, еще разочек, миллионы слушателей. Мы приступаем.

8. 8. 8. 8.

0: должно продолжаться.
1: Встречайте Quattro Originals.

0: И еще раз привет, друзья!
1: Как настроение? В это время надайте шума!
2: Хорошо.
3: Вот это да! Это действительно главный танцпол этого лета. Лучше, точнее и не скажешь. Как же мы по всему этому соскучились. Очень. И в первую очередь по вам, дорогие наши слушатели и зрители!
0: Ну что ж, действительно, много лет подряд самая лучшая радиостанция России «Авторадио» собирала сотни слушателей на стадионах и концертных площадках для того, чтобы вместе попеть и потанцевать.
1: И этих событий за 33 года просто невозможно посчитать. 18 лет подряд мы дарили вам замечательный фестиваль «Авторадио Дискотека 80-х». Из года в год проводили фестиваль «Авторадио Победа».
3: С удовольствием вспоминаем наши праздничные и юбилейные концерты и, конечно же, ставший уже легендарным автопробег «Авторадио ради жизни» от Владивостока до Москвы с концертами главных звезд страны.
0: И как только что спели наши друзья группу «Акватра Оригиналс», шоу должно продолжаться. Я знаю, что вы ждали. Я знаю, что вы верили, что ваша любимая радиостанция устроит нечто фантастическое, грандиозное и потрясающее. И мы действительно не смогли ответить вам взаимностью. Точнее, смогли. И мы это сегодня устроим. Дорогие друзья, этот день настал. 4 июля 2026 год. Авторадио с триумфом возвращается в стадионный формат.
1: Аплодисменты! Друзья, ну вы сами понимаете, сегодня здесь, на стадионе ВТБ-арена, будет все, как мы любим. Тысячи, десятки тысяч сердец, десятки тысяч удивленных и восхищенных глаз и десятки тысяч улыбок. Сегодня здесь, на этой сцене, будут главные звезды, они будут исполнять главные хиты на главном танцполе этого лета.
3: То есть вы понимаете, что сегодня все участники этого грандиозного музыкального события будут исполнять те песни, которые мы с вами знаем наизусть. А значит, все шоу, все три часа, а может быть и больше, мы будем с вами петь, мы будем с вами подпевать. И как в той самой песне, в том самом хите, танцпол будет везде!
0: И это здорово, что сейчас уже вы поддерживаете нас, потому что нас сейчас действительно видно и слышно. Показывает и говорит «Авторадио», наш фестиваль слышит вся наша страна, весь мир. Друзья, давайте пошумим на всю страну! Класс!
1: Да просто супер. Прекрасно! Настроение отличное, самое что ни на есть авторадийное. Все супер! А что это значит, коллеги? Ну, может быть, начнем, пожалуй?
0: Итак, звук, свет, спецэффекты, фантастическая графика, главные звезды и главные хиты. У нас все готово. А вы? Вы готовы?
4: Ну и мы с тобой, Олесь, я думаю, готовы, да?
5: 100%.
4: Мы готовы танцевать на все 100 и на все 500%. И обязательно этим и займемся. Наши коллеги, звездные мурзилки, сейчас на сцене.
5: На стадионе,
4: да,
5: ВТБ-арены.
4: Это прекрасно. Как всегда, Гордеева наша красавица. Брагин, как всегда, на позитиве. Захар, в принципе, круглосуточно великолепен. Я бы еще только от себя попробовал бы добавить, да, что это специально для большой дискотеки «Авторадио». Мы сейчас в преддверии послушали песню «Show Must Go On». Это такой своеобразный девиз, да, при подготовке всего проекта. Он стал возвращением «Авторадио» к стадионным форматам фестивалей. Да, повторю, возможно, это за коллегами. Ну и, конечно, видеть то, что сейчас происходит на сцене, это одно удовольствие. Я хочу, чтобы вы понимали, что здесь больше 1000 квадратных метров светодиодных экранов, да, более 300 киловатт звука, более 100 тонн сценического оборудования. То есть, Олесь, ты сейчас только представь, вот экран, да, который ты сейчас видишь, мы с тобой, конечно же, видим, и рассказываем об этом нашим слушателям, он высотой 12 метров. Это 4-этажный дом.
5: И это говорит о чем? О том, что с любой точки стадиона можно увидеть своих любимых артистов. Все будет видно, все будет слышно. Самое главное, чтобы вы были на позитиве, на том самом заряде и готовы оттанцевать эти часы под главные хиты главных звезд нашей страны.
4: А значит, очень скоро приступим.
6: Большая дискотека «Авторадио».

0: этого лета. Прямая трансляция.
1: Да, дорогие, ну просто одно удовольствие, конечно же, наблюдать за тем, что происходит сейчас на стадионе ВТБ-арена. Давайте же туда здесь сейчас будем отправляться. Олесь, как тебе картинка, расскажи?
2: Я вообще смотрю на этих людей и так радостно увидеть их лица, потому что когда мы работаем для них в эфире радио, то как бы и не видно людей, а тут тысячи людей.
1: Авторадио. Зато слышно, наслаждаемся.
3: Главные звезды, главные хиты.
4: Я не красавчик, что все с ума сходили, да и не сходят, даже веселей.
5: Любите, девушки, простых романтиков, отважных

0: Вася, Вася, стиляга из Москвы.
1: Над страною звучит московский бит.
2: Встречайте. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
2: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов Спортавто. Телефон 537-237.

0: удача найдет. На удачу погрешим!
1: Да, Денис Клявер и его большой хит «Тебя удача найдет», знаешь, как какое-то обещание. Если верить, то все обязательно сбывается. Денис Клявер знает, как поднять настроение. Напомнить, что удача любит смелых, весь стадион ВТБ-арена согласен с ним. Ну, а я, конечно же, призываю вас наслаждаться прямым эфиром Авторадио. Обязательно заглядывайте на наш официальный сайт, смотрите видеотрансляцию и, конечно же, смотрите прямую трансляцию грандиозного музыкального фестиваля «Большая дискотека Авторадио» на канале Авторадио в Рутюбе. Ну а теперь...
2: Гаязовс Бразерс. Малиновая лада.
1: Ты уже петь готова?
2: Я и танцевать хочу.
1: Подожди, пусть ребята хотя бы начнут.
2: Все, уступаю.
1: Смотри, красные цвета, какие яркие. Это вот эти вот экраны шикарные. Четырехэтажный дом. Ну это же праздник, да?
2: Все, ноги уже хотят пуститься в пляс. Пусти нас, Иван.
1: Пустить?
2: Да.
1: Соболева танцует в студии.

0: И пусть луна нам светит ярко, мы обогнали все иномарки. Группа Gayazov's Brothers.
1: Ну, знаете, сейчас сильно на автомобилях-то не разгонишься. Расход большой очень. Но, конечно, в плане концерта все великолепно. В плане грандиозного фестиваля.

0: Наблюдать за картинкой, но это просто самый настоящий кайф. Вот опять же, да, Олесь, та легкая зависть, да, когда люди находятся там, возможно, есть людей. Но опять же, еще раз подчеркиваю, вот видеотрансляция для вас, наш официальный сайт. И звонкий появляется на сцене, причем, кстати, артист, которого я очень уважаю, очень классные тексты, всегда очень классные искренние выступления.
1: Спасибо, Андрей Звонкий, голоса прямо сейчас.

0: верим в чудеса, слышим голоса, все как Андрей Звонкий завещал. Спасибо большое за этот хит. Такая терапия случилась с каждым из нас.
1: Терапия?
0: Да.
1: Считаешь, именно это слово подходит?
0: Ну да, как будто бы в душу спел.
1: Абсолютно с тобой согласен. И знаешь, причем, я думаю, многие слушатели согласятся, ну, по крайней мере, коллеги уж точно, как-то было все очень волнительно, да, вот в преддверии, долго шли к этому событию, а теперь, когда заполненный стадион до отказа ВТБ-арена, сейчас получаем просто удовольствие.
0: Наслаждение, да.
1: Да, и миллионы слушателей, тысячи городов сейчас вместе с нами, группа «Город 312» появляется на сцене, и красивая, романтичная песня, которая, да, кстати, предлагает капельку расслабиться.

бьется пульс, и надо жить.

0: Это было легендарно, душевно. Вы сами все слышали, сами все видели на сайте Авторадио.ру. Ая, город 312. Диана. Просто красивейший дуэт, отличные голоса. В самое сердце мы остаемся. Ну, все
1: да,
0: здесь.
1: Даже если, да, сейчас я слезы вижу на глазах Олеси. Это действительно было трогательно. И причем по той картинке, которую также сейчас было видно на сайте Авторадио, конечно, многие и на стадионе сейчас пустили слезу. И это, наверное,
0: и танцевали медленный
1: объясним.
0: Танец.
1: Да, да, да.
0: Это было очень красиво.
1: А, кстати, а вот на дискотеке, без медляка как? Понимаешь?
0: Они как? Все ждут, девчонки, этого.
1: Да. И, кстати, возможно, будет еще один медлячок, мы же понимаем,
0: я
1: да,
0: жду.
1: О чем идет речь, да. Но, опять же, как говорится, здесь сейчас всему свое время. Мы продолжаем наслаждаться эфиром Авторадио. Это прямая трансляция нашей большой дискотеки, которую мы ждали, которую мы предвкушали. Легенда на сцене Владимир
0: Хулиган
1: Пресняков.
0: Российской эстрады!
1: Да. Наслаждайтесь живым звучанием. Yeah.

0: Чего он скромничает? Владимир Пресняков.
1: Все шикарно, да?
0: Все шикарно. Причем... Большая дискотека «Авторадио».
1: Да, и ты сказала, что Пресняков, как сказал, главный хулиган, да? Судя по песне. Я бы еще сказал бы главный стиляга. Опиши, попробуй образ, да?
0: Ну, это какой-то цыганский барон, красная рубашка, цепи, черный пиджак, шляпа, бандана, черные очки.
1: Да, всегда на стиле, и Владимир Пресняков продолжает свое выступление. Да, продолжает.

0: Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: просто вообще красотка. Ольга Бузова, которая совсем недавно повредила ногу, лежала в больнице, восстанавливалась. Ее выступление на большой дискотеке Авторадио было под вопросом. Но Ольга Бузова, как настоящий артист, борец, боец, нашла в себе силы.
1: Аплодисменты, да? Весь стадион аплодирует.
0: Хиты.
1: Это действительно круто, это действительно важно.
0: Браво.
1: И Ольга говорила, да, Ольга говорила, что в графике, в общем, выступление 4 июля на стадионе ВТБ-арена стоит. Ольга очень хочет выступить, и сегодня она это сделала даже после повреждения. И действительно круто, как сейчас встречает стадион, как стадион сейчас танцевал. Ну и, конечно же, очень круто, что вся страна настроилась на прямой эфир Авторадио и наслаждается нашей большой дискотекой. Я также подчеркиваю, что смотреть прямую трансляцию грандиозного музыкального фестиваля можно на канале Авторадио в Рутюбе. Разумеется, также и на нашем сайте Авторадио. Ну и в целом, еще раз всех приветствуем. Иван Прудников, Олеся Соболева, мы ваши глаза, мы ваши уши. Никаких пауз не будет, никаких перерывов на рекламу. Мы сегодня зажигаем нон-стопом, вся страна с нами.
0: Ну, я предлагаю не просто смотреть, еще и сделать громче звук, пританцовывать. Суббота, вечер. Ну, по-моему, это уже настроение праздничное. Нужно собирать большую компанию и вперед.
1: Слышишь на фоне? Тихо, тихо. Так, так, так, так, так, чувствуешь? Интересно, вот нуждается
0: слушай,
1: человек в представлении?
0: Кто
1: это может быть? Подожди, я подумаю сейчас.
0: Варианты.
1: Я не подумаю. Цари... Где-то слышал. Есть наитие, чувствуешь?
0: Как будто бы это главная царица России.
1: И, внимание.
0: Анна Асти? Сама?
1: Анна Асти. В прямом эфире на большой дискотеке Авторадио. Стадион встречает громкие
0: мужчины замерли.
1: Да, мужчины точно.
0: Готовы поплыть.
1: Медленно, медленно,
0: попасть.
1: Смотри. 12 метров экран медленно расходится. Эффект.
0: Как сказал однажды Иван Прудников, если в баре играет Авторадио, можно и по барам.
1: Это я сказал?
0: Это ты сказал.

0: да, затяжное, красивое такое интро. Картинки о Насте, прекрасный видеоряд на огромных экранах.
1: Ну и артисты, и музыканты стараются, живой звук.
0: Ну, мы, конечно же, наслаждаемся всем этим в прямом эфире Авторадио. Я чувствую сейчас, как появится царица.
1: Надеюсь, в короне будет. Но видеоряд, правда, очень красивый. Анна, Асти, даже много Анн на одном экране.
0: Начинается. Эфир Авторадио можно и нужно сейчас сделать погромче.

0: Ну, это, кстати, эксклюзивная версия песни по барам.
1: Это интересная интерпретация.
0: А в рамках большой дискотеки Авторадио не эксклюзивного и быть не могло.
1: Сюрпризы.
0: А Настя продолжает свое выступление.

0: лучше.
1: Анаси и прямая трансляция большой дискотеки Авторадио со стадиона ВТБ-арена. Мальчики поплыли, мужчины стараются держаться, хотя откровенно, наверное, те, кто сейчас в месте событий. Ну, было сложно, потому что вся в обтягивающем, вся в черном, блестящем.
2: Предлагаю не сдерживаться, а на полную отрываться.
1: Да, мне кажется, мужчины танцевали еще больше сейчас остальных, да?
2: Конечно, все знают ее песни наизусть.
1: Галиев и Мавик также появляются на сцене, тоже зажигательный.
2: Богиням приготовиться.
1: Абсолютно, зажигательный. Бесконечный хит.
3: Москва, привет! Всем добрый вечер, друзья!
1: Сейчас будет зажигалка.
3: Повеселимся, попоем.
2: За этим сюда и пришли.
3: Давайте все поднимем руки.

0: Спасибо, Москва. Спасибо, Авторадио. Ваша Галибри и Мавик. Спасибо, друзья.
1: Всем хорошего вечера и отличного настроения.
2: А мы же говорили, будет зажигательно, да?
3: Спасибо большое. Галибри и Мавик устроили нам церемонию вручения Оскара на большой дискотеке Авторадио.
4: Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.
5: Все для тебя. Рассветы и туманы для тебя.
6: Журавли летят в Китай.
2: Я специально сделал погромче.
5: Там, где тебя нет, там, ну,
3: кажется,
5: там
3: все понятно.
5: Летом идет
3: снег. Кто же будет дальше?
5: Мы два
3: на главном танцполе.
5: На небе синим. Мы два ангела любви.
6: Без тебя.
3: Без тебя.

0: артист России Стас Михайлов.
1: То здесь все понятно. Трепещите, женщины всей страны, которые сейчас настроились на эфир Авторадио. А это миллионы. Ваш кумир на сцене.
2: Легенда в эфире Авторадио.
3: Хоп! Хоп! И вот так вот. Ручки все. Всем этим замечательным народом нашим поем.
4: В моей судьбе есть только ты.
1: И вот так делаем.

С праздником, Авторадио! Всегда праздник, всегда красивое настроение, всегда эмоции, столько красивых артистов. Ну, девочка, любовь, одна из новых песен. Ой, какой красивый у нас. Все поем.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Они
1: спасибо
0: дорог.
1: Огромное всем. Пожелаю хорошего настроения. И, конечно, чтобы любовь жила в вашем сердце. Но иногда любовь бывает с первой улыбки, с первого взгляда. Будьте счастливы!
2: Ура! Вот смотришь на Ани Лорак и
0: как
2: понимаешь,
0: всегда эффектно, да?
2: Красота спасет мир.
0: Абсолютно.
2: Это было очень красиво, это было дискотека очень качественно. Радио.
3: Главный танцпол.
0: Что, очередной этого артист? Ты должен появиться на этой сцене?
2: Да, это открытие этого года, между прочим.
3: Анна Немченко.
2: Ворвалась в эфиры. Авторадио, в частности.
0: Анна Немченко на сцене. Ярчайший тоже, да, наряд фиолетовый.
2: Такая вся металлическая.
0: Танцуй, страна.

0: Светлана Немченко устроила танцпол.
1: По городам. Да, и сразу предлагает ехать дальше. Не будем прерывать.

0: Анна Немченко на сцене здесь и сейчас, и это по-настоящему было весело и зажигательно, да?
1: Устроила самую настоящую перекличку городов на стадионе ВТБ-арена, да и не только. Кстати, Анна Немченко и наши легенды эфира Мурзилки Лайв, Брагин, Гордеева и Захар вместе устроили танцевальный баттл, предложили нашим слушателям прислать свои танцы, снять видео. И ведь они, мы их просим, они делают.
0: Да, абсолютно.
1: Они
0: наши
1: танцуют.
0: Слушатели самые лучшие.
1: Именно. Очень отзывчивые. Они прислали нам просто тысячи видео. Анна сама лично выбрала самые яркие, самые душевные, и которые ей понравились. И они же, эти самые видео транслировались только что на экранах на стадионе ВТБ-арена. Это было очень красиво, получается, и слушатели там тоже танцевали наши.
0: Да, это было действительно здорово, выглядело все, как всегда, прекрасно. В целом продолжается прямая трансляция большой дискотеки Авторадио. Приветствуем еще раз «Страна», Иван Прудников, Олеся Соболева. Как договорились в самом начале, мы ваши глаза и уши на протяжении всей трансляции. Никто не уйдет домой, никто не уйдет спать, все будут танцевать до самого финала. А поверьте, это еще несколько часов нон-стопа, это несколько часов абсолютно беспрерывного драйва и энергии. Кстати, да, сегодня огромное количество городов сегодня вместе с нами. Об этом тут стоит напомнить.
1: Вообще, наши слушатели из разных городов страны приехали. Они сами признавались, что соскучились по стадионному формату. Они всей семьей приезжали на машине, на поезде, летели на самолете, покупали билеты. И ведь правда, Санкт-Петербург,
0: Новосибирск, Екатеринбург, Ставрополь, Самара, Оренбург, Чита, Курск, Тверь, Пермь, Киров, Омск, Орел, Тюмень, Череповец, Челябинск. А, дорогие слушатели, где сейчас нас слушаете? Где сейчас наслаждаетесь прямой трансляции, пожалуйста, +7 915 459 2020, можете написать нам на единый номер. И, к слову, там многие выигрывали билеты. Огромное количество победителей, да, абсолютно разных городах проходили у нас, пожалуйста, в эфире Авторадио. Игра
1: «Большой хит».
0: Конечно, мы пытались дарить, естественно, билеты нашим слушателям. У нас это прекрасно получалось, и здорово, да, что такой прекрасный отзыв, такое количество людей сегодня зажигают и танцуют вместе с нами на большой дискотеке Авторадио на главном танцполе этого лета.
1: Ну вот мы говорим про города, но на самом деле нас сейчас смотрят и слушают странные, потому что приходят сообщения на единый номер Авторадио. Ирина Кошелева из Турции. Мы вас слушаем, мы зажигаем здесь и сейчас. Мы отрываемся на большой дискотеке Авторадио. Всем берегом!
0: О, Ирина, привет огромный. Всем, кто сейчас рядом с вами, огромное спасибо, что вы здесь. Ну, как говорится, низкий поклон. Но смотри, кто у нас выступил? А Настя выступила. Ну, естественно, здесь, ну, как всегда, все шикарно. Владимир Пресняков, который тебе запомнился образом, да, цыганского барона. Все, кто смотрит сейчас видеотрансляцию на сайте Авторадио. Модный, стильный, зажигательный. Слушай, под его песню абсолютно здесь весь стадион отрывался. Вообще никаких вопросов быть не может. Ну, Стас Михайлов, ясное дело, тоже легенда.
1: Раздал комплиментов.
0: Легенда.
1: Да.
0: Группа «Город 312», да, насколько трогательный, насколько...
1: Было легендарное возвращение Аи на сцену. Диана, вы большие молодцы. В целом, группа «Город 312» наши друзья. Мы очень рады были видеть ваш номер и всегда рады
0: Шикарно
1: видеть
0: было,
1: у нас
0: да, абсолютно трогательно и великолепно. Но впереди еще и Мари Краймбери. Впереди дискотека «Авария». Впереди великолепная «Елка».
1: Добро у нас будет.
0: Добро, Юлиана Караулова. Баста, тут все-таки, можно хором.
1: Все-таки мы ждем Басту тоже.
0: Абсолютно, вся страна, я уверен, сейчас его ждет. Я действительно хочу, чтобы вы понимали, да.
1: Я еще кое-кого жду.
0: Так,
1: но этот хит,
0: прости.
1: Хит из моей молодости,
0: ну-ка.
1: Из твоего детства.
0: Ну-ка.
1: Тополиный пух, жара, июль.
0: Абсолютно, Иванушки, легенда,
1: все
0: конечно.
1: Все складывается.
0: И они обязательно также появятся на сцене большой дискотеки Авторадио, на сцене ВТБ-арены. Я хочу, да, чтобы вы действительно еще раз понимали, что каждый наш зритель, который сейчас на стадионе ВТБ-арена, каждый человек, который сейчас слушает нас по всей стране, еще раз, это тысячи городов, и, как подчеркнула Олеся, это страны, вы часть большого музыкального праздника, потому что большая дискотека Авторадио, к которой мы долго шли, она непременно войдет в число самых ярких ваших воспоминаний об этом лете.
1: Ну, потому что эксперименты, вы сами слышали, как Стас Михайлов сделал интерпретацию своего хита в стиле госпел, как Анна Асти, да, но мы даже не узнали, что это за трек, это по барам был, а что впереди. А там Диана Арбенина тоже для нас сюрприз устроила. Она сама лично призналась, что ждала этого дня, чтобы 4 июля на большой дискотеке Авторадио за 12 минут сыграть своих 18 хитов.
0: Только да, представь. Можно даже процитировать, что касается 4 июля, я больше чем уверена, что Москва примет нас и примет нас, как обычно, очень горячо. К другим приемам не привыкла.
1: А
0: до
1: мы
0: встречи,
1: другого
0: ребят.
1: И не даем. Да,
0: это действительно были слова Дианы Арбениной. И, ну, только вдумайтесь, да, 18 18 хитов за 12 минут. Ну, это прям...
1: Это очень хочется услышать.
0: Подготовка полным ходом, да. И все для большой дискотеки Авторадио. Это действительно очень похвально, это очень круто. Это 10 из 10.
1: А, что... Хочется сказать большое спасибо нашим слушателям. Вот мы попросили написать, откуда они.
0: Так.
1: Они пишут: в Подольске Наталья прямо сейчас смотрит. Надеюсь, еще и пританцовывает. Алена Алешина, на связи Ростов-на-Дону. Вечер супер! Антоха из Ростова-на-Дону тоже с нами. Краснодар, вот это география. Юг России зажигает во всех смыслах.
0: И, кстати, спасибо вам за теплые, добрые слова. Это действительно настоящий живой звук, без фальши, без купюр. Мы все транслируем для вас в прямом эфире, без каких-либо пауз. На рекламу все по-настоящему. Да, вот Наталья пишет, что просто шикарно. Причем, знаешь, что мне еще нравится? Прямо сейчас наш слушатель, ну, допустим, Дмитрий, да, он присылает фото, как я понимаю, с супругой прямо со стадиона ВТБ-арены. Я так понял.
1: Он успевает, да?
0: Подожди. Он успевает и на стадионе ВТБ-арены зажигает.
1: Он сравнивает.
0: Да, и получается. Получается, авторадио где-то в наушниках у человека. Ну, это просто красавчик.
1: Дабл стерео получается.
0: Да, и Мурзилки сейчас на сцене находится стадиона ВТБ-арена. Но давайте также еще подчеркнем, что наши ребята из драйв-шоу поехали. Денис Курочкин, Иван Броневой, они, ну, просто там в телеграм-канале авторадио зажигают на все 800, на 1000%. Кстати, тоже в телеграм-канал авторадио всем абсолютно рекомендуем заглянуть. И я уверен, что вы там тоже многое для себя подчеркнете. Вот. Но
1: точно,
0: это Живаго, тоже настоящий.
1: Эксклюзив, потому что ребята находятся прямо рядом с артистами, они имеют доступ к гримеркам и задают им вопросы, снимают с ними видео и делятся впечатлениями о большой дискотеке Авторадио. А впечатления у нас, ну, это ого-го, мы запомним надолго этот день, мы так его долго ждали, мы вписываем его в историю прямо сейчас на сцене. Мы говорили про города, мой родной город Пенза, это просто звезда, земляк мой, все Пензяк, Егор Крид.
0: Пензяк, ты так считаешь?
2: Вы меня извините,
1: это
2: я немножко приболел.
1: Будь здоров,
2: но
1: дорогой.
2: Но вообще эту песню обычно на своих выступлениях не пою. Обычно за меня ее поет зал. С вашего позволения, сможем это сделать вместе?
1: Да без проблем, мы наизусть знаем.
2: Запускаем.
3: Все!

0: Егор Крид и 100% живой звук со стадиона ВТБ-арена здесь и сейчас. Прямой эфир Авторадио всех еще раз приветствует. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Тысячи городов, миллионы слушателей. Работаем для каждого из вас.
1: Самые-самые главные звезды страны выступают на главном танцполе и исполняют свои главные хиты. 30 тысяч зрителей на стадионе и, правда, миллионы по всей стране. Вот это мы придумали.
0: И продолжаем трансляцию.
2: Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

0: Дискотека «Авария».
1: Любимцы многих, но здесь можно просто наслаждаться. По аплодисментам понятно, как встречают, да? Не будем мешать.
2: Те еще хулиганы тоже.

Поднимаем все! Выше, выше, выше! Сегодня на Авторадио.

0: Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: давай тоже поаплодируем.
1: Браво! Дискотека «Авария».
2: Ты куда забрал маму?
0: Сразу хит.
1: Делайте громче приемники.
0: Прямая трансляция со стадиона ВТБ-арена здесь и сейчас для всей страны.

0: И дискотеки аварии, конечно, огромное спасибо за шикарное выступление на большой дискотеке Авторадио.
1: Просто раскачали зал, все махали руками, танцевали, пели, ни одного стоящего человека. Я смотрю на стадион, на танцпол.
0: Каждое движение повторяли за каждым из артистов.
1: Каждое слово.
0: Ну и знаете, кто сейчас появляется на сцене?
1: Легенда это... за легендой у нас.
0: Абсолютно. И причем это представители русского рока. Вадим Самойлов. Агата
1: Группа.
0: Кристи здесь и сейчас в прямом эфире. Появляются легенды на сцене.
2: Привет, друзья!
1: Под звук вертолетных лопастей.
2: Привет, ваша дискотека Авторадио! Как настроение?
0: Как и полагается, все в черном, да?
1: Даешь рока на главном танцполе страны.
0: Конечно. Главный летний танцпол не может быть без рок-исполнителей. Агата Кристи.

0: Отлично, друзья!
1: Легендарный хит, который изначально начался со звука вертолета, потом только добавился текст, наложилась музыка и появился ковер-вертолет в исполнении Агаты Кристи.
2: Ну а сказочную тайгу, по-моему, не узнать и представляется возможным, поэтому
1: с
2: вся страна...
1: звуков.
2: Да, тысячи городов сейчас делают погромче. Агата Кристи продолжает свое выступление.

0: И мы тоже любим группу Агата Кристи. Да, абсолютно взаимно. Аплодисменты, шикарное выступление здесь сейчас. И причем, да, обращаю также внимание, во-первых, шикарный видеоряд, картинка выглядит великолепно. Те, кто сейчас на сайте Авторадио смотрит трансляцию, я уверен, разделяют полностью наше мнение. И мне нравится, да, что многие с плакатами, кто-то хочет фотографию с тем или иным артистом. Да, кто-то пишет «Люблю Бузову», которая уже выступила про дискотеку «Аварию». Да, мы увидели фотографии. Сейчас кто-то просто с флагом Авторадио там прыгал, по-моему, выше всех. Красавчик. Это отдельный человек на стадионе. Хочется переслать отдельные респекты, да, отправить ему их.
1: И флаг тоже такой я хочу, например.
0: Флаг Авторадио?
1: Да, конечно.
0: Организуем. Без проблем.
1: За что я люблю Авторадио? Так это за смешение жанров.
0: Да?
1: Да.
0: Мы Митя Фомин появляется
1: на сцене.
0: Мы
1: раздавали рок, а теперь у нас лирика. Все
0: вполне
1: будет хорошо.
0: Делаем погромче. Митя Фомин вот-вот появится на сцене опять, да?
1: Ну, это прям гимн всех оптимистов.
0: Абсолютно.
1: И Митя Фомин тоже у нас оптимист из оптимистов.
0: Все будет на 100 из 100.
1: Сейчас мы это и услышим, и подтвердим.
0: Ну, из песни-то слов не выкинешь, но немножко испортил.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.

0: Спасибо вам огромное. Спасибо, что все эти годы рядом. Приходите на мои июльские концерты 11 июля, Екатеринбург 14, Красноярск 17, Нижний Новгород 25, Минск. Мы вас очень любим.
1: Митя Фомин. Митя Фомин здесь сейчас. Причем, знаешь, что мне понравилось? Мы только поговорили про рок, потому что Агата Кристи, да, выступали до Мити Фомина. А получается, интро и аутро у Мити Фомина чем-то рок пытались напоминать-то.
2: Любит рок человек.
1: Кто бы мог подумать, где вообще увидите Митю Фомина, как, ну, периодически как рок-исполнителя?
2: Оказалось бы, да?
1: На большой дискотеке Авторадио.
2: Умеет,
1: кстати,
2: удивлять.
1: Казаки делают хиты. Тоже кстати, открытие, открытие этого года.
2: Эксперимент очень даже удался этому коллективу.
1: И сейчас мы будем наслаждаться.
2: Мы будем танцевать, мы будем подпевать всем стадионам ВТБ-арена. Это большая дискотека.

0: второе рождение хита в 1999 году. Его исполнила Натали, а в 2026-м казаки делают хиты.
1: Которые сейчас исполнили эту песню на большой дискотеке Авторадио, за что им, как всегда, огромный респект и огромное спасибо. Страна, тысячи городов, миллионы слушателей. Еще раз всем прекрасного субботнего вечера. Спасибо, что вы остаетесь с нашим прямым эфиром. Работаем для каждого из вас. Иван Прудников, Олеся Соболева. Ну и, конечно же, транслируем для вас происходящее.
0: Ведь главные звезды, вы
1: главные
0: слышите?
1: Главные хиты. Поют. Да, кстати, все, кто сегодня появляются на сцене, это большие друзья Авторадио. Группу «Добро хочется» и можно выделить отдельно. Это частые гости наших прямых эфиров. Всегда рады, тоже всегда с распростертыми объятиями. Всегда с премьерами песен группа «Добро» у нас появляется. Плюс мы очень много сейчас знакомых листы с точки зрения музыкантов увидим на сцене. Кстати, еще раз я напоминаю, пожалуйста, прямая трансляция на сайте Авторадио. Заглядывайте, если есть возможность смотреть вместе с нами. За этим, конечно,
0: потому что это очень красиво, это масштабно, это целый стадион. И, может быть, в следующий раз вы приедете и своими глазами это увидите.
2: Группа «Добро».
1: Группа «Добро» на сцене. Поехали.

0: звук поставим.
1: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
2: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.
3: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое.

девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Спасибо, друзья! Вот так звучит
1: Авторадио! Хабиб раздал нам всем хитов.
2: Прекрасное выступление. Яркое, прекрасное выступление. Почему нет?
1: Ну, танцевали все, как ты говоришь.
2: Абсолютно. Сейчас танцевал абсолютно весь стадион. Да, и взрослые, и дети. И сейчас, да, очередной артист появится на сцене со своим главным хитом. Если мне... Да, не изменяет память, это Мона. Шикарная аранжировка, трек полюбился абсолютно миллионам. И давайте просто его здесь сейчас
3: послушаем. Здравствуйте, невероятно!

0: Спасибо вам огромное. Вам всем невероятнейшего лета и всего самого-самого наилучшего. Побольше бы таких дискотек. Обнимаю, пока-пока.
1: Мона, тоже большущее спасибо. Действительно, главный летний танцпол страны. Побольше бы таких дискотек, да,
2: мы вообще не против. Мы вернулись в стадионный формат. Очень ярко, громко.
1: И по сообщениям слушателей все проходит на 10 из 10. Кстати, и до ваших сообщений мы также очень скоро доберемся. А пока
2: наша
1: Юлиана Караулова.
2: Наша подруга тоже, любимица.
3: Привет, Москва!
0: Ну что, поем? Я считаю, нужно добавить красок этому немножечко серому дню. Сделаем это вместе, уверена. Слова вам знакомы?

0: «Ты не такой». Лена Кролова, 100% живой звук.
1: Спасибо большое, друзья. Спасибо большое, Авторадио. Спасибо большое, ребята. Спасибо большое прекрасной радиостанции за то, что они нас здесь сегодня собрали. Потрясающе.

0: Зал потрясающий, вы, и, конечно, я считаю, что это шикарный повод загадать смелое, дерзкое желание. То, которое вы для себя вот прям желаете и хотите. Ничего не стесняйтесь, мечтайте так, как будто бы вы снова ребенок, потому что мы все равно все взрослые дети, тем более здесь и сейчас. Что-то мне подсказывает, что слова вам также знакомы, поэтому, ну, дерзайте, не стесняйтесь, поем все вместе, танцуем танцы медленные, быстрые, какие хочется, главное, с любовью и душой. Поехали.
1: По-моему, лучше не скажешь.
2: Юлианна Караулова, еще один хит.
1: «Вся в белом». Как правильно лебедь? Назвать этот образ?
2: Это лебедь.
1: Это лебедь?
2: Да, посмотри, какие...
1: Красивый лебедь. Юлианна Караулова на сцене большой дискотеки «Авторадио».
0: Мне

0: Юлианна Караулова на сцене Большой дискотеки Авторадио. Это красота.
1: Очень красиво.
2: Обязательно сбывается.
1: Тысячи фонарей.
2: И получается очень легко. Жду вас всех на моем сольном концерте 28 ноября в Джипси. Пока.
1: Ну, очень красиво. Спасибо, Юлианна, за хиты на Большой дискотеке Авторадио на главном стадионе этого лета. И мы продолжаем.
0: Да, Большая дискотека Авторадио продолжается. Конечно, все, что происходит на сцене, этот видеоряд, он просто великолепен. Я подчеркиваю еще раз, экраны, конечно, высотой в 4-этажный дом и шириной по 18 метров. Это, конечно, искусство. Ну и звезда появляется на сцене также. Звезда, которую ждали очень много
1: и которую людей. Не все выговаривают, между прочим.
0: Мари
1: Краймбрери. Но мы
0: Краймбрери.
1: Можем, да? Мари Краймбрери на Авторадио.
0: Красиво, да? Смотри, как разъезжается
1: экран. Экраны раздвигаются, появляется балет Мари.
0: Ну и, собственно, сама Мари.

Спасибо большое Авторадио за то, что я прямо сейчас репетирую, как я надеюсь, свое будущее футбольное ВТБ.

здесь так уютненько. Я мечтаю о том, чтобы у меня случилось свое собственное вот такое вот большое стадионное шоу. Поэтому, когда оно будет, не знаю, но я вас всех приглашаю на него. И желаю каждому из вас, конечно же, не ждать завтрашнего дня для того, чтобы начинать осуществлять ваши необходимые для вас...

0: Мари Краймбери.
1: Прекрасного вечера, потрясающей музыки, любимых артистов. И чтобы все то, что делает вас счастливыми, обязательно сбывалось. До свидания!
2: До новых встреч, Мари Краймбери, в эфире Авторадио в том числе.
0: И Мурзилки наши любимые на сцене.
3: Самая позитивная певица, самая распахнутая душой ко всему светлому, доброму, счастливому, к любви и счастью.
4: Спасибо тебе.
3: Спасибо. Спасибо большое, Мари Краймбери.
4: И вот сейчас возникает резонный вопрос. Почему так тихо?
3: Захар, мне кажется, этот вопрос уже не очень уместен, потому что здесь самая лучшая публика. Друзья, мы наблюдаем за вами через камеры. Вы великолепны, правда. Спасибо вам огромное. У вас столько энергии, у вас столько хорошего жизненного азарта, что просто аплодисменты вам же,
4: да,
3: и самим себе.
4: Да, сами себе.
3: А еще есть предложение, вы знаете, очень хотелось бы поприветствовать наших давних друзей и партнеров, бренд «Вера».
0: Да, давайте мы, кстати, тоже еще раз скажем спасибо Мурзилкам, которые зажигают сейчас на сцене большой дискотеки «Авторадио». Хочется еще раз передать привет и драйв шоу «Поехали» Курочкину, Броневому, которые сегодня, ну, за сценой, да, создают контент для телеграм-канала «Авторадио», пашут, парни, как следует.
2: Спасибо вообще всей команде Авторадио. Мы так долго готовились к этому событию, чтобы сделать его качественно, красиво, громко, ярко и вернуться с триумфом на стадионы. Каждый из вас большой профессионал. Огромное спасибо. Ну и каждому нашему слушателю, каждому зрителю, кто приехал, кто не смог. Вам благодарность от всей души и от всего сердца, что вы всегда поддерживаете наши авантюры. На вас можно положиться.
0: Да, только я бы не называл это авантюрами. Мне больше нравилось, когда ты сказала «возвращение Авторадио в стадионный формат». Вот это здорово, вот это на 10 из
2: 10. Но это звучит
0: вот
2: громко.
0: Это на 100. Я понимаю, что ты с улыбкой и от чистого сердца тоже это говоришь. Я еще раз приветствую также вместе с Олесей Соболевой всю страну, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей, которые сейчас наслаждаются трансляцией, пользуясь прямым эфиром Авторадио. Давайте еще раз подчеркнем, что если у вас есть возможность, вы можете зайти на наш официальный сайт, да, наслаждаться видеотрансляцией. И вполне все в прямом эфире, без пауз, без фальши, все по-настоящему, все для каждого из вас. Ну и, разумеется, смотрите прямую трансляцию грандиозного музыкального фестиваля «Большая дискотека Авторадио» на канале Авторадио в Рутюбе. Приглашаем всех и каждого, и действительно, мы еще очень приличное количество времени проведем вместе с вами. Ну что, давай обратимся к слушателям,
2: давай, у нас
0: которые
2: есть
0: писали сообщения.
2: Очень много сообщений. На связи Подольск, Наталья смотрит и слушает.
0: Просто шикарно, пишет Александр. Слушаю каждый день на работе. Алиса транслирует вас. Далее из Ликино-Дулево тоже слушаем. Я на дискотеке Авторадио, у меня день рождения, Ирина пишет.
2: Ирина,
0: Ира, с праздником.
2: У вас двойной праздник сегодня.
0: Ира, спасибо, что вы в свой день рождения проводите вместе с нами. Кстати, прекрасный момент провести день рождения. Большая дискотека Авторадио.
2: Загадывайте желание.
0: Том с нами, Ирина пишет. Коломна на связи.
2: Братвино.
0: Матвей, да, Матвей пишет, именно там нас слушает. Ну, слушай, Екатеринбург, Авторадио, слушаем по дороге с отдыха. Смотрим большой концерт.
2: С космодрома.
0: С космодрома Олег нам передает огромный привет. Ну что же, привет ответный. И таких сообщений достаточно. Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер, пользуясь которым вы, конечно же, можете связаться вместе именно с нами.
2: А Антоха, кстати, присылает даже фотографии нам со сцены, как его вдохновили казаки, которые делают хиты.
0: Да, а вот Антон. Человек пишет, где Иванушки? Иванушки обязательно появятся.
2: Впереди,
0: ну а сейчас Татьяна.
2: Легенда.
0: Конечно, конечно. Возвращаемся. Возвращаемся в прямой эфир. Конечно, конечно. Прям легенда, легенда.
2: Один день прожитый без тебя. Без Авторадио невозможно ни дня. Пожалуйста, будьте всегда на связи.
0: Как и без этой песни, которая
2: Татьяна
0: откровенно получила
2: Буланова.
0: Новую жизнь, да?
2: Да, именно.

0: Татьяна Буланова в золотом на большой дискотеке Авторадио. Очень красивая. Мы готовы, без
1: остановки. Да, действительно, танцуют все, причем, да, сейчас камера транслировалась на весь стадион ВТБ-арена, показывали
0: влюбленных,
1: определенные места зажигали сейчас на большом экране, люди целовались, ну, под ту песню, по-моему, святое, да? Очередной хит уже, слышишь, он врывается.
0: Мы уже танцуем.

0: хотел сказать 90-е зажигают здесь сейчас, но тут, по-моему, вне зависимости от возраста, все поколения сейчас на стадионе ВТБ-арена отжигали. На то она и большая дискотека Авторадио. И спасибо каждому, кто настроился на наш прямой эфир и этот вечер проводит вместе с нами.
1: На то они и главные звезды, их хиты не устаревают. Тут и Татьяна Буланова,
0: и посмотри,
1: твоя любимая теперь.
0: А что, в этой стране есть мужчина, который не ждал Люсю Чеботину
1: нет
0: на сцене?
1: Таких! Мы все
0: вот
1: ее
0: она,
1: ждали!
0: Красавица!
2: Как вся в поетках! Настроение?

0: Можно, если кто-то спросит, описать, как выглядят люди сегодня, я скажу шикарно.
1: Я безумно рада встрече с вами, потому что действительно дискотека Авторадио — это одно из самых долгожданных событий этого лета. И я хочу сказать огромное спасибо, что каждый из вас, каждый, кто присутствует, стал частью нашего воспоминания. И мы надеемся, что мы станем частью вашего воспоминания. От лица нашей команды мы вам аплодируем!
0: А мы аплодируем Люсе Чеботиной.
2: Люся, браво.
0: Почему нет?
1: И хочу сказать отдельный комплимент. Какие же красивые наши девочки. Это для вас.
0: Ну, можно и за бывших.
2: Можно и за них, и потанцевать за бывших.
0: Я не против. Танцуйте. Я про тебя, Алис.
2: У меня их нет.
1: Вы готовы петь?

0: танцевала?
1: Конечно, танцевала все ноги.
2: Шел на высоких каблуках.
0: Так.
2: Да? Эта песня про вас.
1: Ах, девчонки, танцуйте, мужчины, тоже танцуйте. Стадион ВТБ-арена.
2: Прошу прощения, тут произошла помарочка, нам говорят, что все, но...
0: Такое тоже случается. Такое тоже случается. Такое тоже бывает. Люся Чеботина на стадионе ВТБ-арена. Опять же, все в режиме реального времени. Все по-настоящему. Все для наших прекрасных слушателей. Это действительно большая дискотека Авторадио, к которой мы долго шли.
1: Спасибо.
2: Я желаю вам всего самого-самого наилучшего. Бесконечно любим. А всем присутствующим в зале желаем шикарного вечера.
0: Люси Чеботиной тоже еще раз огромное спасибо.
1: Таким, да. Шикарный вечер в компании главных звезд и их главных хитов.
0: Красивейшее выступление здесь сейчас. Да, и мы готовимся встречать следующего артиста. Да, который уже пробивается в прямой эфир. Угадайте, кто?
3: Ну ты даешь вообще. Блин. И треснул мир напополам. Ты мир разлом.
4: Я так ждала тебя, Вова.
3: Туман.
4: Я так ждала тебя, Вова.
0: Встречайте. Тебя тоже сейчас на весь стадион показывают, да?
1: Наши народные любимцы.
0: Да, и нарезки коллег, которые сами представили группу Ума Турман. Прямой эфир на Авторадио продолжается. Это прямая трансляция большой дискотеки Авторадио. Стадион ВТБ-арена.
1: В Москве уже темно, как красиво, посмотри. Огни горят, экраны горят.
0: Да, действительно.
5: Здравствуйте, друзья!
0: Это что, такие экраны, да, 12 метров?
1: Раздвигаются. Появляется бенд Ума Турман. Братья Крестовские.
0: А нам остается лишь наслаждаться.

скрипка без шума. Найду какой-нибудь повод, скажу: ну, здравствуй, Ума. А он мне скажет: ну, надо как-то отношения завязывать. Я скажу: ну, как ты вообще жива-здорова? А он скажет: ну, вообще, Володька. И начнет рассказывать. Вчера, к примеру, приходил Тарантино, нажрался, стал приставать ко мне, пьяная скотина. И тогда я ему так строго сказал: клиент, может, ты, конечно, говорит, и не заметил, но вообще я жду Володьку из России, а тебя, говорит, под лица эдакого вообще заходить, ну не проси. Вот такая ботва, прикинь, бывает не до смеха.

0: Группа Ума Турман.
1: С одноименной песней хит 2003 года, да что уж, каждого года вплоть до сегодняшнего. Это было очень красиво, экраны раздвинулись, а там был целый город Н, в котором шли дожди, под которую, собственно, и выступали легенды.
0: Давай отметим, что организаторы фестиваля, то есть, по сути, и каждый из нас, в частности, делали все, чтобы зрители могли насладиться выступлением каждого артиста. Огромное спасибо всем, кто сейчас на стадионе. ВТБ-арена проводит большущую работу для этого, и звукорежиссеры. Инженеры отстроили звук так, чтобы фирменный стиль звучания был сохранен для каждого. Это действительно длительная, это кропотливая работа, поскольку для авторадио, ну, давай будем честными, важно выдавать, да, качественный продукт для своих слушателей. И еще раз огромный привет миллионам слушателей, которые сейчас вместе с нашим прямым эфиром. Ну а на сцене?
1: Кто елку не убрал, а?
2: Невероятно.
1: С Нового года.
2: Здравствуйте.
1: Мы, конечно. Мы всегда ее любим.
2: Вот это у вас праздник сегодня. Подождите, я медленно, спокойно дохожу.
1: Ой, какая красивая.
2: Вот бы не
0: в черном.
2: Вот
1: и высокие платформы. Высоченные.
2: Да, подождите, вдох, выдох.
1: И вот она
2: вдох,
1: нарядная.
2: Выдох.
1: На праздник нам
2: не
1: пришла.
2: Не слышалась, Ализа. Добрый вечер, добрый вечер. Здравствуйте.
0: Прекрасная елка на сцене. Добралась аж 16 метров, между прочим.
2: Невероятный красивый
1: праздник.
2: Для меня огромная честь сегодня быть здесь. Я
0: сцена,
2: вижу, что вы в прекрасном
0: выход.
2: Настроении.
0: 16 метров длиной, язык сцены.

0: Большие воздушные шары авторадио.
1: До скорых встреч. Обняла, приподняла ваша Лиза.
2: Ёлка на сцене.
3: Ёлка! Неповторимая ёлка!
2: Ну и наши любимые мурзилки, да, появляются?
3: Искупайте
2: в прямом эфире.
0: Брагин, Гордеева,
3: вообще,
0: Захар.
3: Можно больше сегодня. Не жалейте энергии, хлопайте, кричите, пойте. Это так здорово. Это большая дискотека авторадио. Это главный танцпол этого лета.
4: Здесь не убавить, не прибавить. Друзья, давайте попробуем сейчас на смартфонах зажечь фонарики. Потому что большая дискотека авторадио продолжает набирать свой ход. Становится громче, становится ярче. И вот эти вот ваши огоньки в фонариках, которых огромное-огромное количество, очень сильно напоминают звездное небо, которое, ну согласитесь, это волшебство. Просто фантастическое.
3: Смотри, Захар, где-то там на трибунах загорелось сейчас созвездие Ростова-на-Дону, я узнаю. Ростов, привет!
2: Из Ростова, кстати, многие слушают тоже.
3: Сейчас галактика Санкт-Петербурга. Питер здесь! Громче, не стесняйтесь, друзья. Вообще сегодня здесь, на ВТБ-арене, собрались представители более чем 50 городов России. Привет, большая страна!
2: Очень круто, очень красиво.
4: И вы думаете, так вот просто? Нет. Давайте сейчас дадим шума для всех слушателей авторадио из более чем 80 тысяч населенных пунктов нашей страны, которые смотрят и слушают прямую трансляцию большой дискотеки авторадио. Ну-ка пошумим!
3: Красавцы! А что сейчас будет, я предвкушаю. Предвкушаю этот ураган энергии, потому что к следующей артистке мы питаем, скажем так,
4: очень нежные чувства.
3: Особые чувства. Друзья, я думаю, что вы это разделите вместе с нами. Большая дискотека авторадио продолжается. Главный танцпол этого лета на сцене Диана Арбенина!
2: Это тот самый момент, когда сейчас Диана Арбенина исполнит 18 хитов за 12 минут. Конечно же, мы не будем сейчас появляться в прямом эфире. Вы должны этим наслаждаться. Вы должны поймать этот кайф, поймать
4: Михаил,
2: этот момент.
4: Вернитесь.
2: Номер, который готовился, да, специально, собственно, под авторадио, под большую дискотеку авторадио.
0: Вообще, это эксклюзивный номер, которого еще понимаю, никто не слышал.
4: Я не знаю, как вот...
2: Ну, подожди, плохо представить. Говорят, пусть Живаго будет в эфире.
4: Еще,
2: коллеги продолжают представлять.
4: Разогревали побольше, побольше.
3: Да, это, ради бога, мы готовы разогревать кого угодно. Ведь, в принципе, любого артиста, вот какую композицию не возьми, в принципе, все знают абсолютно наизусть, даже практически с одной ноты или с одного слова.
4: Такое ощущение, что мы сейчас играем в «Угадай мелодию».
3: Не, не в «Угадай мелодию». Ну, допустим, то, что было сегодня. Ну, достаточно было, допустим, сказать «Ягода ма...»
4: О-хоу! Ну, из тебя Хабиб так себе, я понял.
2: Сложно не согласиться.
3: Все для тебя.
2: Вот.
0: Это уже похоже.
2: А Брагин, кстати, всегда мечтал спеть, по-моему, все для тебя.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
6: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
5: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

Не, нифига, я так просто не уведу, конечно. Во что так приморозило сегодня, ребят, вы чего? Давайте, за мной еще грядка артистов. И времени нет. Как всегда, его нет в жизни. А ну давай!

0: Ребята, большое спасибо.
1: Диана Арбенина.
2: Просто маленькое землетрясение.
1: Да, это действительно 18 хитов за 12 минут. Все в рамках большой дискотеки Авторадио. Это сейчас, конечно, прочувствовали на себе все, кто находится на стадионе ВТБ-арена.
2: 30 тысяч человек в одном месте на главном танцполе страны. Главные звезды. И мы продолжаем.
1: Да, и услышали, конечно же, все это миллионы слушателей Авторадио, которые сейчас с нами, за что им, как всегда, огромное спасибо. Там от Арбенина что-то в толпу полетело. Сняла, бросила. Да, подарок, подарок. Все в народ, все для людей.
2: Мои 52, но это же энерджайзер какой-то.
1: Абсолютно. Даже сейчас, да, смотрю, и, пожалуйста, вот единый
2: сообщений,
1: номер сообщения.
2: Очень много.
1: Арбенина супер, раскачала стадион. Пожалуйста.
2: Молодец.
1: Таких сообщений более
2: Диана,
1: чем достаточно.
2: Мы говорим «Д», подразумеваем Диана. Дерзкая, какая спортивная,
1: еще дерзкая,
2: мощная.
1: Еще.
2: Ну, это что не песня, то хит. И мы готовы подпевать, мы готовы танцевать. У нас есть еще силы, у нас есть еще артисты, у нас
1: конечно
2: есть
1: же,
2: еще
1: да,
2: главные звезды.
1: Есть те, кто еще появится на этой сцене. И мы готовы продолжать прямой эфир Авторадио.
3: Авторадио. Главный танцпол этого лета. Встречайте. Татьяна Куртукова.
1: А как без самого народного хита?
2: Никак, конечно же.
1: И вот поэтому сейчас мы и наслаждаемся моментом.
2: Матушка-Земля!

0: Шикарный.
1: Спасибо вам большое, хорошего вечера, до новых встреч.
0: Русский фольклор.
2: Да, и, по-моему, сейчас не только стадион ВТБ-арена подпевал. Я думаю, что тысячи городов, которые сейчас настроились на эфир Авторадио, тоже подпевали нам. Ну и сейчас на сцене появятся те, кого ждали.
0: Чьи песни мы знаем наизусть, мы на них росли, становились вот такими, какие есть.
2: Да, действительно, и слушатели сегодня писали, где же они, где же они?
0: Гимн «Тополиному пуху».
2: Я специально, подожди, по чуть-чуть уже делаю. Погромче, погромче.

0: Иванушки.
1: Иванушки Интернешнл.
0: Иванушки.
2: Встречайте, Иванушки Интернешнл.
3: На стадионе ВТБ-арена и, конечно же, в прямом эфире на Авторадио. Опять шикарная картинка, да? И сейчас я тебе скажу по секрету, на сцене еще и появится 80 человек.
4: Да кто же это?
3: Это балет Art Force Crew.
4: Я думала, это песня моей молодости, а это всей нашей молодости.
3: Да, все именно так. И причем ребята сегодня выступали с большим количеством артистов. И сейчас выступят с Иванушками. Посмотри, сколько детей на сцене. Огромное
4: Они
3: количество.
4: Все аплодируют вам, дорогие.
3: Все в белом. Красота. Мы тоже аплодируем всей стране. Давай в такт.
4: Потому что мы этого достойны.
3: Да. И сейчас Иванушки будут зажигать на большой дискотеке Авторадио. Картинка красивейшая, просто красивейшая. Конечно.
4: И дети все прелестные.
3: Восхищаюсь каждым, кто сегодня пришел на стадион.
5: Добрый вечер.

Большая дискотека. Авторадио. Вы наши любимые. Отличная вечеринка.

0: Иванушки.
1: Ну это просто легенды. 31 год на сцене.
2: Ну тогда еще пару песен, хорошо?
1: Не можем опустить.
3: Супер песен.

0: Реклама. Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
1: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.

0: Это оно.
1: Я понял. Все, теперь я тоже буду это знать наверняка. Что, дорогие, это большая дискотека Авторадио. Это прямая трансляция со стадиона ВТБ. Арена красивейшего стадиона, где, конечно, как вы знаете, сейчас, ну, просто современные пиротехнические эффекты. Несколько мегаватт света. Я знаю, что там более 100 тонн сценического оборудования. Ты представляешь себе?
2: Да я даже видела его сегодня. Я побывала с утра на стадионе ВТБ-арены и видела эти ящики, машины, грузовики с техникой и оборудованием.
1: Да, и те, кто сейчас находится на стадионе ВТБ-арены, конечно, все это чувствуют. Но также есть те, кто сейчас смотрит видеотрансляцию на сайте Авторадио, и это прекрасно. Вы большие молодцы. Продолжайте наслаждаться моментом. Но, как вы понимаете, сегодня огромное количество звезд выступило. Главные звезды, главные хиты. Но ведь мы обещали, что на сцене, по-моему, появится еще один артист. Мы сейчас плавно к этому перейдем. Кто же это может быть? Есть ли какие-то предположения?
2: Так, давай думать. Ну, а что гадать, что думать, что томить? Все
1: ну,
2: знают.
1: Ну, понятно, Басту все ждут. Я даже вижу по сообщениям.
2: Конечно,
1: да, писали.
2: Баста!
1: Причем, да-да-да. Причем все по расписанию, все хорошо. Вначале писали, где Иванушки, где Иванушки, где Иванушки.
2: Люся Чеботина красивая.
1: Да, где Люся Чеботина, где Люся Чеботина? Теперь вот уже прилетают сообщения.
2: Они как будто бы знали наш
1: лайнап. Где Баста? Где Баста? Да, конечно. Мы же его действительно скрывали абсолютно от всех, да. Да нет, конечно же, можно, конечно, подшучивать, можно улыбаться, но действительно.
2: Завершит наш фестиваль.
1: Мы движемся потихонечку к финалу. Конечно, язык не повернет сказать, что это все, что это точка. Нет, конечно же, яркая, прекрасная точка впереди. Я еще раз подчеркиваю, что каждый наш зритель, каждый, кто сейчас слушает концерт, будь то в прямом эфире, вы часть большого музыкального праздника.
2: Ты вообще заметил, как это время пролетело? Ведь мы открыли двери стадиона ВТБ-арена в 16:30.
1: 16:30 по московскому
2: Леонид
1: времени.
2: Леонид Руденко,
1: да,
2: начал играть свой сет.
1: Крутейший долгий сет, да, потом уже непосредственно, ну, чуть-чуть после 18, да, началась прямая трансляция.
2: И вот уже...
1: Пожалуйста, более 4 часов в прямом эфире нон-стопом, никаких пауз на рекламу, ничего подобного. И еще раз огромный привет всем, кто сейчас не спит. Кстати, а почему бы и нет, вечер субботы.
2: Можно себе позволить.
1: Тысячи городов, миллионы слушателей, все танцуют, все веселятся. Имеем, конечно же, на это полное право. Естественно, мы продолжаем также... ждать Василия Бакуленко.
2: Да что уж ждать, мы даже распеваемся. Хотя мы уже все распеты, мы все растанцованы, мы просто горячи. Весь стадион ВТБ-арена просто в шоке от того, что происходит.
1: Ну, слушай, ну в целом-то устраивать мероприятия Авторадио умеет. Мы уже говорили о том, что Авторадио открывало студии в самых невероятных локациях. На борту яхты было дело?
2: Было.
1: В олимпийских столицах. Это и Пекин, это Ванкувер, это Лондон, это Сочи.
2: Было? Открытая студия Авторадио, конечно.
1: Опять же, Останкинская телебашня, как вообще это стереть
2: покорили
1: из истории? Невозможно. Естественно, самой высокой площадки, получается, в Европе, да, в Москва-Сити вещали.
2: Там
1: да,
2: у нас живые концерты были.
1: Да, с живыми концертами на яхте, выходили в эфир под землей в метро. Это было, кстати,
2: уму непостижимо, не на станции, да. Сейчас
1: деловой центр, деловой, я тебе напомню.
2: Ты уже несколько... У меня в голове жара июль, прости.
1: Ты несколько раз сказала про возраст, ну и как раз-таки Баста здесь и сейчас появляется
2: на сцене. Красивый, да, да, да, в черном, да, да, в полной темноте.
1: Баста, дамы и господа, баста, леди и джентльмены. Его ждали, его встречают.

0: Лечет, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе навсегда 17 лет.
1: Спасибо, друзья! Безумно рады сегодня на этой сцене. Дайте шум «Аля» на радио, коллеги.

здесь за женщин своих телефонов. Огонечки, так мы делаем отражение ночного звездного неба. Давайте все сделаем.

0: Спасибо большое, друзья. Сегодня здесь выступать на этой замечательной сцене. Спасибо каждому, кто здесь, за зажженные горячки. Большое уважение и поклон авторадио. Спасибо большое.
1: Баста на сцене, спасибо.
2: Это было легендарно, спасибо за хиты.
1: Даже не знаю, как это описать. Действительно, красота какая. Полный стадион ВТБ-арена. 30 тысяч огоньков.
2: И все в душу. Вот
1: да.
2: Каждая песня.
1: И все, кто сейчас находится там, конечно, получают невероятное удовольствие. Ну и те, кто следят за видеотрансляцией.
2: Ну и, конечно же, праздничный салют.
1: Ну как без этого? Да, сейчас картинка великолепна. Ну а как же, говорили, пиротехника, все по высшему разряду. И сейчас люди ловят этот момент. Еще должны обязательно наши ведущие, любимые мурзилки, также должны еще появиться на сцене.
3: Давайте еще раз аплодисменты. Баста! Настоящий хедлайнер нашей большой дискотеки Авторадио. Ну и, к сожалению, прозвучал финальный музыкальный аккорд нашего грандиозного музыкального фестиваля.
4: Друзья, фестиваль «Большая дискотека Авторадио» впервые в истории на ВТБ-арене в прямом эфире Авторадио на всю страну.
5: Согласитесь, это был действительно потрясающий вечер, где каждому из нас повезло увидеть главных артистов страны, услышать главные хиты страны здесь, на главном танцполе этого лета, на большой дискотеке Авторадио.
3: Ну, а для нас, поющих ведущих Авторадио, да что там поющих, и прекрасно танцующих ведущих, а также для всей нашей огромной команды Авторадио, для всех артистов, которые выходили на эту сцену, для огромного количества специалистов, которые делали для вас этот вечер незабываемым, было невероятным счастьем подарить вам этот новый, грандиозный, музыкальный, стадионный проект. Нам понравилось! Как вам?
4: И, ой, отлично. И это прекрасно, друзья. Но знайте, что большая дискотека Авторадио не заканчивается. Она остается в вашей памяти, в ваших фото и видео, в ваших социальных сетях. Ну и, конечно же, в прямом эфире Авторадио по выходным вечером. Включайте и танцуйте.
5: В общем, шоу продолжается, дорогие друзья. Значит, что через год мы встречаемся на большом ликующем стадионе, но уже втором грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио».
3: Встречаемся через год! Спасибо вам огромное, что сегодня были
5: Спасибо.
3: Вместе с вами. До новых встреч в эфире. Ваши Михаил Брагин,
5: Татьяна Гордеева
4: и Захар. Друзья, услышимся в эфире Авторадио, радиостанции номер один в России.
3: Спасибо. До новых встреч в эфире. Пока.
4: Пока.
5: Вы прекрасная публика. Спасибо всем огромное. До новых встреч. Счастливо.
2: Ну и, конечно же, ваш Иван Прудников.
1: Олеся Соболева, которая, да, сегодня на протяжении многих долгих часов, более 4 часов, мы были здесь. Слушай, как твои впечатления, как твои ощущения? Я вижу, что у тебя глаза просто искрятся. Я не могу допустить тот факт, чтобы ты сейчас не сказала все в эфир, что думаешь.
2: Я не могу поверить в то, что вот эти часы так быстро пролетели.
1: На одном дыхании.
2: Мы так долго готовились к большой дискотеке Авторадио. Мы не спали ночами, мы придумывали, мы размышляли. Мы писали, мы плакали, мы ждали. И вот это пролетело, как один миг.
1: Да, действительно, это так. Но опять же, этот миг, ну, определенное наслаждение, драйва, энергии, это здорово. Сегодня на стадионе ВТБ-арена действительно написали очередную страницу летописи Авторадио. Каждый, кто сегодня пришел на эту дискотеку, кто сегодня был на стадионе ВТБ-арена, огромное вам спасибо. Каждый, кто слушал нас и, естественно, продолжает слушать нас сейчас в прямом эфире Авторадио, кто смотрит за видеотрансляцией, вам тоже огромный привет. Еще раз подчеркиваю, вы полноценная часть этого праздника. И действительно, за этой атмосферой стоит годы работы команды Авторадио, да, какие-то идеи. Сейчас люди в огромном количестве работают на стадионе ВТБ-арена. Каждый большой профессионал своего дела. Огромное спасибо, огромный респект. Сейчас на студии Авторадио непосредственно, да, люди транслируют картинку, работают. И тоже каждому огромный привет и низкий поклон. Я считаю, что все прошло действительно 10 из 10.
2: Давайте с вами договоримся вот прямо сейчас, что мы встретимся вновь, как и
1: завещали, да,
2: да, наши коллеги, мы встречаемся с вами вновь, да и через год, и через день, да и вообще мы всегда с вами на связи.
1: Да, огромное всем спасибо. Олеся Соболева, Иван Прудников, да, тоже между делом. Ну и значит, мы не прощаемся и только набираем обороты.
2: Это было легендарно!
1: Да, и большая дискотека «Авторадио». Это
2: ура!
1: Только начало. И давайте мы здесь поставим троеточие.
2: До встречи!

0: Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
2: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
3: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

И четвертый день июля действительно невероятный для Авторадио. Он невероятный для тех, кто сегодня зажигал на стадионе ВТБ-арена. Он невероятный для всех, кто слушал нашу многочасовую прямую трансляцию. Большая дискотека Авторадио состоялась. Большая дискотека Авторадио отгремела на все 100%. Это действительно была многочасовая прямая трансляция. Я уверен, каждый нашел что-то свое. Кто-то плакал под группу «Город 312», кто-то веселился и прыгал под дискотеку «Аварии». В общем, все прошло на 10 из 10, а главное, это только начало. И еще раз хочется сказать огромное спасибо всем, кто с нами. В целом, пожелать вам также прекрасного субботнего вечера. Эфир «Авторадио» — это что-то вечное. Я надеюсь, что каждый это чувствует на все 100, а может быть...

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Бет-Сити. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Бет-Сити.
2: Информация об организации основана на риске игр, пари, акции, правилах поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках, розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте Бет-Сити.ру. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
3: Авторадио.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.